Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. No fighting. We got the refugees. No fighting.

где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет. А надеюсь, не пройдет.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Читаю модный роман, в нем автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего 3 года.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

best to fake it.

ночи ярче звезд, плачет дождь и слез. Это я без тебя ночь, и мне не нужна моя вечность, и моя к тебе смешная ревность. Я буду тише так, и я услышу так-то. Без тебя, без тебя, без тебя.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Первое радио. Новости.
1: Что известно об обмене ударами между США и Ираном? Подробнее через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 8 мая, пятница. На часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Иранские вооруженные силы заявили, что ими были нанесены удары по кораблям военно-морских сил США, и им якобы был причинен тяжелый ущерб. По заявлению Тегерана, атака была произведена в ответ на нарушение перемирия Соединенными Штатами. Американскими самолетами при содействии ряда стран региона были атакованы гражданские районы на иранском побережье в Бандар-Хамире, Сайрике и на острове Кешм. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские корабли действительно были атакованы ракетами и беспилотниками. Атака была отражена, корабли не пострадали. В ответ был нанесен удар по военным объектам Ирана. Минувшей ночью жители иранского порта Бандар-Аббас и острова Кешм в Ормузском проливе сообщали о взрывах. По данным двух иранских источников, цитируемых «Нью-Йорк Таймс», ударам подверглись три объекта – производственные объекты и причал «Бахман» на Кешме и авиабаза в Бандар-Аббасе. После сообщения о взрывах, которые были слышны в Иране, Израиль заявил о непричастности к этим событиям, а президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе, несмотря на обмен ударами в районе Ормузского пролива. Американский президент предупредил, что США атакуют их гораздо сильнее и гораздо более жестко, если Тегеран не подпишет соглашение. Тем временем в Конгресс США внесен законопроект, ограничивающий применение американской военной силы против Ирана и требующий завершить боевые действия до 30 июля. Инициатива выдвинута республиканцем Томом Барреттом, представляющим штат Мичиган. Ветеран армии США, служивший в Ираке и Кувейте, заявил, что президент, как главнокомандующий, руководит войсками во время войны, однако Конгресс обязан выполнить свою конституционную роль. По словам Барретта, он потерял на поле боя слишком много друзей, чтобы допустить втягивание США в еще одну бесконечную войну без парламентского контроля. Тем временем государственным секретарем США Марко Рубио одобрена продажа сотен систем ПВО, перехватчиков и других вооружений странам Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что стоимость сделки составляет около 26 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп в Белом доме встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Сильвой в своем аккаунте в сети Truth Social. Трамп описал встречу как очень хорошую. Он добавил, разговор касался многих тем, включая торговлю и особенно тарифы. Наши представители встретятся, чтобы обсудить ключевые моменты. Пресс-конференция по итогам встречи не проводилась. И по данным властей Бразилии, да Сильва вскоре покинет Белый дом. К другим новостям. Минувшей ночью в Нацерете были слышны выстрелы. Совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого тяжелое ранение получил 41-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу. Полиция заявляет, что речь идет о криминальном инциденте. Управление национальных парков и заповедников сообщает, что заповедник Хайбар-Кармель и Хайбар-Йотвата будут закрыты временно для посетителей в связи со вспышкой ящура. Хайбар-Кармель будет закрыт на 10 дней до 17 мая, а Хайбар-Кармель Йотвата будет закрыт на 4 дня до 11 мая. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.

Black Eyed Peas, Shut Up. А вот и не угадали, как говорится. Да, никто замолкать не собирается, а наоборот, только разговориться вот я собираюсь, потому что, ну, все утро молчал, как проснулся, так практически молчал, вот, про себя что-то думал, но вот пришло время и поговорить, высказаться, выговориться, дорогие мои, у вас тоже будет такая прекрасная возможность. Так, ну, обо всем по порядочку. Для начала, здрасте, всем добрейшего утра, программа «Савино утро» стартанула на Первом радио. 8 мая на календаре. И дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, это я так заводил мотоцикл, наверное. И потом также и местами, да, по дороге на работу было достаточно прохладно еще. Вот, и зуб на зуб, как говорится. Всего 17 градусов показывает. А это, ну, вот и еще чуть-чуть. И ближайшую неделю-то, вот, если мы смотрим, сразу моя любимая сводка о погоде, ближайшую неделю, ну, редко там, вроде как, к следующей субботе повышение, пятницы, да, к следующим выходным там что-то повышение, и то это дневной температуры, а вечерне-ночной пока уровень будет сохраняться. А в начале недели так вообще и до 14 опять спускается. Ну, вот, вот он какой, вот он, вот она какая весна. Я в своем ТикТоке несколько видосов вот на этой неделе, такой сильнейший дождь был, кратковременный, но очень сильный, по крайней мере, в районе моря, на море, в районе центра, ну, линуло с таким, опять же, и сильным ветром, вот, и большим количеством воды. Я это быстренько дело там заснял, выложил в ТикТоке, и понеслось обсуждение. Было, не было, я могу судить, что за то время, которое нахожусь в Израиле, а это уже в этом году 9 лет, как? Да. Через 2 месяца 9 лет исполнится. Так вот, я не помню, чтобы в мае месяце... Да, были дожди. Такое могло. Кап-кап-кап. Сквозь солнышко какая-нибудь одинокая тучка забрести. А тут вот 2 дня после шторма, видно, на море хороший шторм прошел, волны были большие, я наблюдал. И вот 2 дня так калашматило, дуло сильнейшим образом и пролилось. Некоторые меня полностью поддержали. Кто-то писал, что и за последние 20 лет такого не помнит, а кто-то наоборот, что тут удивительно. Я там подписал, типа, ливень в мае — это нонсенс своеобразный. И находятся ж такие индивидуумы, которым надо покритиковать. И посыпались вопросы: а где ты нашел здесь нонсенс? И это нормально? Такая погода, типа... Да ну нафиг. Не верю. Может быть, когда-то, лет 100, 200, 300, неизвестно сколько назад, было нормально. Нам же вот доказывают, что климат меняется, что типа жарче на планете становится. Ну вот, наша холодная весна, тому видно прямое доказательство. Вот давайте, может быть, в первом часе можем коснуться этой темы, что вы думаете по этому поводу. Действительно ли холодная для Израиля весна? Ладно, там март мы как-то, ну окей, бывает. Ну, апрель с натяжечкой. Ну, а когда уже вот вторая неделя весны, да и ближайшая еще неделя примерно в таком же температурном режиме будет. Но мне кажется, что тут мы уже как-то выбиваемся из графика. И даже где-то прочитал информацию, ну, статистику, что, да, вот, даже синоптики, которые наблюдательные, вот, да, говорят о том же, о чем и я сейчас. Не было давненько такого. Что думаете? Пишите. Я вижу, что уже первые сообщения прилетели к нам на WhatsApp. Это потрясающе. Ну, прежде всего, давайте вот, как всегда, по традиции, а то сильно углубился я в погодные эти рассуждения. Ну, потому что не каждый год такое случается. Вот, посмотрим, какое лето. Может, еще и лето холодное у нас будет, а? Каково? В моих вот тоже сравнительных таких моментах я очень часто, постоянные радиослушатели знают, что я вот в мае месяце лечу в Беларусь, да, в отпуск
навестить родных и близких. И лечу туда уже очень сильно загоревшим. А сейчас у меня, ну, скажу так, руки успели подзагореть, потому что езда на мотоцикле в майке удается пару часов, там, если вдруг прокатиться днем в районе обеда, когда яркое солнышко. Ну, а если пораньше утром или попозже вечером, то это минимум осенне-весенняя куртка. Вот, приходится зачехляться, да, потому что совсем не жарко. Ну и на пляж, понятное дело, искупаться, искупались я, и я хвастался в Лати в феврале месяце, вот недавно, пару недель назад здесь. Ну, это такие окунания быстрые были, да, когда Хамсин нас тут радовал, в кавычках, под тридцатничек было, да, то и чуть больше. Вот выскакивал, окунулся, и все. А так, чтобы пойти вот на пляж, поваляться, позагорать, и я наблюдаю за ситуацией на пляже, нету людей, ну, в большом количестве, даже в среднем количестве нет до сих пор. Вот, поэтому, ну, я считаю, что мои слова имеют под собой очень большой фундамент. Несмотря вот на эти все погодные перипетии, несвойственные для Израиля, пусть сегодняшнее утро для вас будет и ярким, и теплым, и комфортным. Ну и в первом часе, прежде всего, мы с вами здороваемся. Потом уже вот можем рассказать, у кого что болит, как говорится, у кого что накипело, кто как провел неделю, какие планы на выходные. Потом вот я периодически делаю вброс по теме. Сегодня это вот нестандартная весна все-таки. С каждой неделей я все больше и больше в этом убеждаюсь. Нестандартная для этой поры года в температуре. Ну и в конце часа мы с вами разомнемся. Все как всегда. Поэтому бодро просыпаемся и бодро врываемся в этот день. И, конечно же, с нами будет Мьюзика. Песню подобрал по смыслу, по названию как минимум, потому что в названии слово «пятница», а сегодня правильно, именно она, наша любимая предшабатняя. Так что слушаем группу «Пицца». Ой, кстати, приятного аппетита всем, кто завтракает. Может быть, поздно... О, не, рано обедает. Или еще рано-рано-рано ужинает. А вдруг, да? Приятного вам вот этого наслаждения. Не торопитесь, пережевывайте, наслаждайтесь. Ну и все это под пиццу. Только группу.

0: Доброе утро, Сен Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь

0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
1: Реклама.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
5: Утро.
6: Итак, друзья, набираем обороты. Я тут во вступительном слове достаточно наговорил. Основная моя мысль была про холодную израильскую весну в этом году, которой, походу, не было очень давно. Вот в некоторых климатических зонах, в частности, то, куда я собираюсь, там рекорды ставятся, там под плюс тридцатник выскакивает. Вот, а здесь у нас еле... Не, ну было тоже, и даже в феврале тридцатничек был. Это нормально, когда с пустынки-то подует, да, песочка принесет нам, да. Вот этот, как-то процедура скраббинг называется, что-то подтупливаю, как всегда, с утра пораньше. Да, ну, когда девушки... Ну и не только девушки натирают кожу специальными средствами, чтобы она какая-то, как попка младенца становилась, такая нежная и бархатная. Так вот, у нас периодически поддувает с пустыни, тем самым можно и поскрабиться. Вот, тогда и жарко. А в большинстве количестве дней 2026 года, ну, дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, это холодно в смысле. Так вот, что вы думаете, спросил у вас, поинтересовался. Посмотрим, есть ли отклик какой. Начинаю с первого сообщения, которое до старта программы к нам прилетело. Это у нас Безликий, который пишет: «Доброго утра, Сава, и всем радиослушателям. Хороших выходных, отличного настроения». Спасибо, Безликий. Я так понимаю, следующие его сообщения уже будут с процедуры, которая называется йога. Ну, или... около того. Так, Ольга, как всегда, также с нами за минуту до старта программы. Пишет привет, прикрепляет, как всегда, эмодзи. Стикер, точнее, с моим изображением и пожеланием доброго утра. О, до этого... А, Ольга нас всегда нашими стикерами балует. Я имею в виду про стикер-пак Первого радио. Так вот... во время программы «Мужчин не плачет». И меня и Солнцева отправляет. Кстати, вот мы оба улыбаемся. Только у меня подпись «Доброго утра», а у него под его улыбкой нас всех заменят. Да, когда-то была любимой фразой. Так, следующее сообщение, Сава. Бокертов. Первая неделя мая порадовала погодой, которую уже окрестили прибалтийским летом. Подольше бы, это пишет сержант. Я даже другу в Литву послал скрин с телефона в один из этих дней. В Иерусалиме было холоднее, чем в Вильнюсе. Причем это в одно и то же время суток. Не часто такое бывает. И причем, ну, знаете, когда сержант пишет холоднее, то разница на 10 градусов. Это я вот, ну... климатическая зона Вильнюса примерно, да, совпадает с климатической зоной той же Белоруссии, вот, и Вильнюс 25, это скриншот от сержанта, а Иерусалим 15, и вот, и думаете, и кто ближе к экватору, как говорится, ага, ну вот, значит, не один я такие моменты замечаю. Вот Лора пишет: «Доброго утра! За 35 лет не было...» я так понимаю, не было такого, и я также понимаю, что здесь, наверное, больше не только про температурный, не столько про температурный режим, то, что там, ну, прохладная весна, уверен, случалась. А вот такой ливень и два дня ветрища с холодом, которые были на этой неделе... вот такого точно не было. И вот по наблюдениям Лоры, аж за 35 лет. Ох. Далее.

Доброго утра. О, грядки. Удобрение. Так, бульба. Если вдруг кто-то не в курсе, бульба это картошка. Я с Беларуси. А кто это у нас? И вот для понимания. Огород. Распаханы уже, плугом прошлись. И уже побросали картофель, который является вот этим. Ой, я уже вот в деревне столько времени проводил, уже все позабывал. Всю терминологию позабывал. Ну, который для рассада картофеля слово, наверное, не подходит. Вот, но который закапывается в землю, чтобы потом пустить плоды. Вот эти кусты, потом собирать колорадского жука, если он там еще есть. Я в свое время собирал, классно, вот одно из любимых занятий-то было. Вот, и потом это все запахивается. Сначала распахивается, картошка бросается. Главное не забыть, главное с нужной периодичностью идти и бросать по картошине, и бросать. И потом это все, да. Ох, какие приятные воспоминания. Только вы вот не подписались, как вас зовут? Антон, если мне правильно подсказывает, WhatsApp. Классно. Привет. Привет всем труженикам земли и огорода. Ой, обрадовали вы меня этой фотографией. Так, ну у меня, ну дай бог, вот тут, знаете, вот с этой новостной повесткой вроде... Ну, поделюсь тоже с вами, как всегда. В четверг Трамп заявляет, вот, неделя, пожалуйста, на раздумье еще. Ну, очередная, да, неделя продления этого перемирия, прекращения там каких-то действий военных. На паузе все остается, и я такой, все, до воскресенья, значит, я успеваю, полетим, как положено. Но вчера уже... улегся и получаю, слышу пик-пик, сообщение приходит. Думаю, ну ладно, надо ответить. Вот. Посмотреть, по крайней мере, что пишут. И с хайфы мне друзья пишут. Сава видел информацию. Это уже какой первый час получается. Там что-то такое было ночи. Что, ох, перестрелочка-то началась. Что-то там вот... мини-мордобойчик случается. Начинаю поднимать новостные каналы, читаю, и да. Ну, вы сами все тоже слышали с новостей, уверен, знаете. Иран, США обменялись вот ракетными, дронными ударами. И такой, ёлки-палки. И пробую дальше заснуть, а в голове тысяча и одна мысль. Ждать Азаку, не ждать Азаку. Полечу, не полечу. Вот, вот в такие времена веселые живем. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог все-таки, чтобы сохраниться. И, может быть, даже и мирным путем все разрешится. Вот. Не вдаваясь, опять же, в нюансы, что лучше для Израиля, что не лучше. Продолжение или подписание. Ну, оставлю это для более знающих людей. Хотя, да, свое мнение тоже присутствует, но оно, естественно, дело никого не интересует. Так вот, надеюсь, что полечу. И, конечно же, вот по поводу предыдущей фотографии про грядки, постараюсь посетить подобного рода места. Вот. Где можно, может, даже и картошину в борозду бросить. И грибочки пособирать, и рыбку половить. Ух, романтика, какие! Ага. А закончится все чем? Среди ночи ты находишь себя где-то в клубе. Ну, ладно. В дороге писать много не могу, за рулем. Добавила Лора к своему утверждению, за 35 лет такого не было. Ну, Лор, я... думаю, правильно расшифровал, чего не было. Всего того, о чем Ян говорил. И прохладно, и сильный ливень. Так, друзья, наверное, делаю я паузу. Ой, так, стоп, я карамельку что-то пропустил. Так, карамелька, сейчас мы послушаем одну хорошую песенку. И вот с вашего сообщения после нее я сразу же и начну. Слушаем My Way. Мой путь, что ли, да? Получается-то.

0: А классный трек, да-да-да, со знакомыми мотивами.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, страна.
3: Савино утро.
0: А программа «Савино утро» продолжается. 7:35. Так, только вперед. А, значит, ну, тему я такую для первого часа завел достаточно распространенную, ну и тем самым близкую абсолютно для всех. Погодные условия, в каких приходится тут выживать, понимаешь ли, да? Вот холодная весна выдалась. Именно это обсуждаем. Карамелька пишет: «Доброго утра, Сава. У нас в Лоде не было дождя, а я его ждала. Не люблю жару, моя температура до плюс 25. Вот тогда мне хорошо. А о дожде в прошлом году в мае в Димоне. У меня там друзья живут. Был хороший дождь, и прям полчаса где-то. И небольшой град был. Вот так бывает. Возможно, но нет, до Димоны далековато. Хотя слово «далековато» для Израиля, для всего Израиля, в принципе, неприемлемо, наверное. Но привыкаешь вот так, к такой компактности, и лишние даже 50 километров каких-нибудь тебе уже далековато. Абсолютно комфортная, наверное, для большинства температура, про которую пишет Карамелька, до 25 градусов вот сейчас. По факту даже до 20 и днем, да? Ну, 21, ну, 22. Солнца нет. Солнце само по себе, конечно же, уже достаточно высоко над линией горизонта. Уже по-летнему припекает, вот, поэтому под, если вы под прямыми лучами, то, конечно же, аккуратненько, вот, и защитные средства уже давно пора, ну, а когда там тенек, тучки и так далее, то, ну, для многих очень комфортно, очень хорошо. Ну, посмотрим, сколько это еще продлится. По крайней мере, ближайшая неделя пока еще плюс-минус в этом коридоре температурном будем находиться. А по поводу дождя, вот, да, в прошлом году не знаю про Димону, а в этом году было сильно, очень сильно. Видео, как я сказал, в ТикТоке у меня есть на странице, заходите, Сава Браво, посмотрите. Там так, ух, с таким ветрищем причем, со стороны, ветер с моря дул по полной программе, пальмы гнул. И очень хорошо было, но быстро. Но, да, вот так. Далее. Дождь в мае, это еще что? А в июле 2018-го не хотите? Видимо, у наших слушателей плохая память. Чтобы не быть голословным, Сава послал себе... сержант пишет. О, только что хотел сказать, да. Мне в личку пришло видео, я его только что посмотрел. Вот дождь. Но это не такой силы дождь, про который я говорю. И в июле, да, возможно. Я помню, в июне был. Ну, такое это слабенько, я же говорю, какая-то залетная тучка. Вот, опаньки, выпал, пролился и забылся. А на этой неделе у нас была ситуация, что сильнейший ветер два дня подряд. По-моему, в первый день вот именно такой конкретный дождь случился. Ну, а там местами, периодами и где-то в разных районах тоже проливалось. Так что да, сержант, все возможно. Но про силу и как это выглядит, вот если поставить то видео, которое вы прислали, и то видео, которое я выложил, ну, там разница колоссальная. Опять же, чтобы не быть голословным, вот подтверждение в ТикТоке имеется. Доброго утра! Скажи, Сава, да ты летишь прямым рейсом. Белавия летает? Да, Белавия летает. Полетов Аркии, к сожалению, мы не дождались. Но, как говорится, обещанного-то столько ждите, и может быть, да? Я вот до февраля месяца ждал-ждал. Потом, как стало известно, что ой-ой, что-то у них там не складывается. Почерпнув информацию, понял, что может и не сложиться, и плюнул и решил, да, приобрести билеты на Белавию. Впервые в жизни, заранее, за 3 месяца. Всегда вот, наверное, многим это будет близко, что всегда в последний момент. Не потому, что вот такой растяпа, типа, и на последний день все откладываешь. Такая вот черта. Как-то кажется, как-то эмоциональней, больше даже по кайфу, когда ты вскакиваешь вот в этот последний вагон. Ну и, опять же, живя здесь, на Ближнем Востоке, учишься, ну, делаешь какие-то выводы и учишься анализировать ситуацию, поэтому заранее что-то планировать, и тем более путешествие в нашем с вами положении, очень сложно. Но я все-таки сделал, купил билеты, и через 2 недели «Привет! Война, да?» Вот. И я такой: «Ню-ню, ну посмотрим». Слава богу, вот карты так складываются, что я могу вскочить в это окно перемирия. А как я из него буду выскакивать, вопрос уже другой. Вопрос времени, дальше будем посмотреть. Так вот, да, Аркии нету. Хотя, почему я заостряю внимание, что там почти в 2 раза короче полет. Ну, в 1.5 так точно. А Белавия летит более 6 часов, там 6 с небольшим. Ну и это я вам хочу сказать, ой-ой-ой, срок. Были времена, когда она летала ровно за 3 часа. Минск-Бен-Гурион. Но, как говорится, что имеем. Без пересадок и уже хорошо. Так что, да, если вам это актуально, все действует. И даже сейчас можно приобрести билеты. Мои знакомые купили вот на июнь месяц. Это интересовался Евгений. Так, ну, вроде бы на данный момент... На данный момент я никого не упустил, никого не проигнал. А, вот еще одно сообщение. Сова, доброго утра. Мы сами дома с папой, а мама уехала за границу. Так, а кто мы? С каким папой? Напишите. И имен не хватает, мало информации. Ну, пока жду я вот эту информацию. Шакет и Ариан это. Ой, привет вам. Подождите, дома с папой. Ну, а как же, я так понимаю, наверное, в школу собираетесь. Вроде бы учебный год. Как бы, да, ничего ж пока не отменяли. Ну, по крайней мере, что касаемо центра. Тут все детки ходят в школу. Учебный этот год продолжается и, по-моему, даже немного затянется в связи вот с перерывами. Вот. Ну, пожелаю вам, Шакет Ариан, чтобы дома с папой... Хотя, что тут желать? В большинстве своем дома с папой, когда мама куда-то уезжает, улетает, всегда веселее. Всегда как-то более безбашенно. Дети любят с папой оставаться. Ну, пусть и у вас так же будет. И хорошего вам настроения. Так, музыкальная пауза, друзья мои. А потом уже и время будет подходить к разминке.

0: Доброе утро, Сиан Семен.
1: Утро я начинаю.
2: Утро.
3: Так, актуальная песня про миллиардеров, ну даже и про миллионеров тоже хорошо. Всем вот по определенной сумме, как вы захотите. Так, 7.47, время у нас уже разминки, а сообщений становится все больше и больше. И тут вот что-то непонятное с WhatsApp происходит. Почему-то пропускаются некоторые послания. Некоторые ваши сообщения, причем постоянных, самых что ни на есть, постоянных радиослушателей. Вот чуть было карамельку не прошляпил. И вот Даниил Хцерим, спасибо, что подсказали, да, что как-то, ну, честное слово, тут что-то техника, технология. Так вот, с наидобрейшим утром. Так и да, в мае уже все ходили в шортик. О, да, я в шортах, по-моему, в этом году. Не, ходил в элате. В феврале, а не весной. Так, ладно, все ходили в шортиках. В этом году погода с аномалиями. Вчера были на первом выступлении спектакля, в котором участвовала наша дочь. Школьная постановка. Море удовольствий. Но когда вышли из театра, холод был собачий. Должны были выступать на Пурим, но, увы, слава богу, пришли мирные денечки. Всем хороших теплых выходных. С уважением, Даниил Хцерим. И две фотографии. Первая, по традиции, своего подопечного, одного из своих подопечных. Симпатяшка, пушистая, белая, хвост бубликом на зеленой лужайке бежит. Он это или она, тут сразу так сходу, конечно же, не скажешь. Но довольство на всю мордашку. Вот, бежит, я так понимаю, за мячиком или за игрушкой в кайфе. И вторая фотография вот с этого самого школьного спектакля. Ой, детки в костюмах, класс, ну потрясающе. Я поздравляю вас с премьерой вашей дочери, прежде всего. Ну и гордость папы, я думаю, там зашкаливает. Стрелка показаний вот удовольствия этого, ух, на максималках. Так, далее, чё-то я... Так, чтобы не про... А вот про Шакета и Ариан, которые с папой остались, мама уехала. Так, оказывается, я тоже вот тут что-то не заметил. Папа сделал, они написали нам, омлет. Какой-то папа, какой пап молодец. И покормил детей, и развлек. Это там... Ну, главное, чтобы одним омлетом папа тоже не ограничивался. Надеюсь, все умеет готовить. Так... Красную площадь пролетать не будешь, там на 9 мая побед... Ой, парад будет просто бомба. Ой, не. Это Ренат нам пишет. Ну, вроде как Беловей не собиралась такой уж крюк большой делать. Я ж полечу... И воскресенье это 10-е. Уже все закончится, слава богу. Ай, ну да, рассмешили. Так, скриншоты, я так понимаю, тут погодных показателей каких-то. Но что к чему? Без подписи, без комментариев. Поэтому так, времени мало, не буду тратить. Достаточно неявные скриншоты, что, где, чего. А, Винницкая область... Тоже в районе, вот как и у нас, практически температура 19-20 днем, но ночами чуть-чуть похолоднее, 10-11. У нас все-таки уже ночью немногим больше 15. Так. Стихотворение. Так, ну успею. Далфун Давид пишет нам, я так понимаю. Ни мыслинки, ни словечка, ни листочка о войне. Нет родного человечка, не приехал по весне. Много тех, кто не вернулся, не проснулся, не прожил. Нет артерии, нет пульса, нет ни тела, ни души. Жизнь одна, ты много стоишь. Тысячи жизней грош цена. Жаль, по старой мостовой до сих пор идет война. Никто не забыт, ничто не забыто. Но я так понимаю, это в преддверии Дня Великой Победы. Да, ну, память в нашей душе, в наших сердцах, в нашей голове. Очень правильные слова. Никто не забыт. Ничто не забыто, друзья. Без этой победы, я уверен, нас бы с вами не было бы здесь. Не говорили бы мы, не общались. Так что да, вечная память. Ну, а у нас время...
2: Савин вопрос.
3: И быстро, да, сходу. Ой-ой-ой, да, что-то времени совсем мало осталось, но успеем. Значит, вопрос такой, сразу подсказка. Вот мы сейчас говорим про температурный режим, и вот этот температурный режим сильно влияет на правильный ответ. А вопрос так, где он у меня? О, что можно поймать, но нельзя бросить? 054-2070-800, друзья мои, подключаем свою фантазию и набрасываемся только с правильными ответами. Даю вам меньше 3 минут, 2 минуты и 41 секунда, Соколовский Влад между нами. Что можно поймать, но нельзя бросить?

0: Так, друзья, быстро, сходу, сразу же на ваши, обращаю внимание, ответы, потому что у нас тут...
1: Савин вопрос.
0: Так, вопрос такой, что можно поймать, но нельзя бросить? И набросали вы столько, что, ну дай бог успеть. По порядочку. Так, люди меряются разными вещами. Например, финны в Новый год меряются зикуками. А вот чтобы дождями мерились, такое слышу первый раз. Это я про тебя и сержанта. А, ну да, видео. Что я выкладываю, что сержант мне сбрасывал. Так, ну, финны пусть чем угодно там меряются. И зикуки, насколько я помню, это там не сильно плохое. Не то, о чем вы подумали. Так, далее. Сумку, набитую денежками. А, можно поймать на лизу. Где ж такое? Где поймать такую сумку? Расскажите, пожалуйста. Так, без подписи, это у нас Андрей. Но шикарный ответ. Вирус. Так, так, так. Это привет из Аждода. А кто? Так, ладно, не трачу время. Просто привет из Аждода. Пузыри. Теоретически, да, на шерстяную варежку, например, можно поймать пузыри. А не, и также варежка его, типа, бросить. Угу, так. Неужели... Взрослый ответ! Неужели гонорею? Ну, тут, правда, немного другими... Другой термин употреблен. Более ругательный. Не ожидал совать себя, Игорь из Аждода пишет. Нормально. Нет, я тоже сам себя от себя не ожидал, поэтому этого и не загадывал. Так что, Игорь Аждода, у кого что, опять же, да. Можно поймать зайчика при сварке, но его уже бросить нельзя. Или пушинку. Ну, пушинку теоретически можно бросить, это безлики. Хороший вариант про зайчика, кстати. Я о нем не подумал. Удачу. Ну, удача может сама тебя покинуть, к сожалению. Но тоже как вариант. Спасибо большое. Дмитрий Крымский. Доброго утра. Жену! О! Ответ на 100 баллов. Сразу же. Полностью поддерживаю. Раз поймал, все. Не бросается. Так, так, так. Вирус. Еще один ответ. Игорь Соболев. Капли дождя и снежинки. Ну, технически, да, физически возможно бросить, но тоже хороший вариант. Так. Кайф. Можно поймать кайф. Гадость какую-нибудь. Но я за кайф, пишет Ирина. Мы тоже за кайф, друзья. Всем кайфного утра. Да, и лучше его не бросать. Татьяна, доброе утро, Сава. Так, ну здесь вот правильные ответы. Вирус, вирус. Виталий написал вообще простуду. И это правильно, 100%. Я загадал вот про простуду, которую сам, к сожалению, или вирус-то был, или простудное, что-то больше на вирусное, похоже, не суть. Но вот ее ловишь, а бросить никак. Пока вот сама, как говорится. Да, Дринька, всем привет. Что можно поймать, а нельзя бросить? Так это укоризненный взгляд начальника. Опаньки. Укоризненный взгляд начальника. Когда-то я опоздал на работу на полчаса. Всем удачных выходных. Совершенно верно. Карамелька пишет, можно поймать капельку дождя, бросить ее нельзя, можно поймать наслаждение, можно поймать волну 89.1 FM, а еще можно поймать какой-то вирус или бактерию. Карамелька, вообще идеальный ответ. Наслаждение, фиксируемся на этом. Доброго утра, можно поймать кайф. Или что-то венерическое. Ну вот мужики, ну вот что-то, походу, многие проходили через это. Ну, Марк так пишет, да? Так, возможно, простуда, Света пишет. И правильно, Света, думаете? Я думаю, что это простуда, Элла. Конечно же. Жена, как и удача, тоже может тебя бросить или покинуть. Констатирует печально безликий. Друзья, чтобы ни жена, ни какая-нибудь удача и мешок с деньгами вас не бросал ни в коем случае. Спасибо, все, время завершилось. Ой-ой-ой, даже уже вот я немножечко залажу сверх этого времени. Классные варианты. Мужики, чтобы никогда вот ничего вот этого плохого не ловилось, да, не бродилось, не случалось. Чтобы даже и простуды тоже не случались, не ловились. Всем огромного здоровья и встретимся в следующем часе.
1: Савино утро.
2: Реклама. Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире новости, у микрофона Евгений Забежинский. Президент США Дональд Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном, и добавил, прекращение огня все еще действует. По его словам, Пакистан попросил остановить проект «Свобода» в ходе переговоров. Стоит отметить, что минувшей ночью иранские вооруженные силы заявили, что ими были нанесены удары по кораблям военно-морских сил США, и им якобы был причинен тяжелый ущерб. По заявлению Тегерана, атака была произведена в ответ на нарушение перемирия с Соединенными Штатами. Американскими самолетами при содействии ряда стран региона были атакованы гражданские районы в иранском побережье, в Бандер-Хамире, Сирике и на острове Кешем. Центральное командование вооруженных сил США, в свою очередь, сообщило, что американские корабли действительно были атакованы ракетами и беспилотниками, однако атака была отражена, корабли не пострадали, а в ответ был нанесен удар по военным объектам Ирана. Минувшей ночью жители иранского порта Бандар-Аббас и острова Кешем в Ормузском проливе сообщали о взрывах. По данным двух иранских источников, цитируемых «Нью-Йорк Таймс», ударам подверглись три объекта. Производственные объекты «Причал Бахман» на Кешме и авиабаза в Бандар-Аббасе. После сообщения о взрывах, которые были слышны в Иране, Израиль заявил о непричастности к этим событиям. А иранское телевидение сегодня утром сообщило о возвращении к нормальной жизни и что режим чрезвычайного положения снят на побережьях Ирана и в Ормузском проливе. Тем временем в Конгресс США внесен законопроект, ограничивающий применение американской военной силы против Ирана и требующий завершить боевые действия до 30 июля. Инициатива выдвинута республиканцем Томом Барреттом, представляющим штат Мичиган. Ветеран армии США, служивший в Ираке и Кувейте, заявил, что президент, как главнокомандующий, руководит войсками во время войны, однако Конгресс обязан выполнить свою конституционную роль. По словам Барретта, он потерял на поле боя слишком много друзей, чтобы допустить втягивание США в еще одну бесконечную войну без парламентского контроля. Тем временем государственным секретарем США Марко Рубио одобрена продажа сотен систем ПВО, перехватчиков и других вооружений странам Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что стоимость сделки составляет около 26 миллиардов долларов. К другим новостям. Накануне вечером в поселении Кеннерет произошел несчастный случай, в результате которого пострадала девочка-подросток. Бригада парамедиков службы Маген Давид Адом доставила пострадавшую в больницу Пория, врачи которой охарактеризовали состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Сооснователь WhatsApp Ян Кум пожертвовал 200 миллионов долларов медицинскому центру Шаре Цедек в Иерусалиме, что является крупнейшим пожертвованием в истории израильского здравоохранения. Сообщается, что средства пойдут на строительство нового стационарного корпуса, в котором также предусмотрено жилье для персонала. А российские власти объявили о вступившем в полночь в силу перемирии в честь Дня Победы, которое продлится до 10 мая. И пригрозили Украине массированным ударом в случае попыток сорвать празднование в Москве. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия, сказано в сообщении Министерства обороны России. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.

Good luck, друзья, этим утром, да и в принципе на протяжении всей жизни. Удачи, удачи, удачи всем. Вот упоминалось, кстати, под занавес предыдущего часа в разминке, хотя там правильный, на мой взгляд, ответ был другой, что можно поймать, но нельзя бросить. Вот удача, давайте и сюда тоже вписываем, чтобы она ловилась-ловилась и не бросалась. Всем привет! Второй час программы «Самина утро», а также бодро, а также весело, а также активно мы продолжаем. В первом часе вот максимальная активность была, максимальный интерактив, много ваших сообщений говорили. Ну, понятное дело, что тему я так вбросил экспромтом по поводу холоднейшего... холоднейшей весны в этом году в Израиле, которой за долгие-долгие годы не припомнить. Ну, хотя кто-то может припомнить, а по факту это будет дофантазировал. Вот я-то помню, типа, 5 лет назад была такая. Да не было тогда, что ж. Ну ладно, если кому-то так будет проще, ну, хочет человек, например, поучаствовать с вами в диалоге. Ну вот и он подменяет в своей памяти некоторые события. Это факт, это является психологически доказанным фактом, что такое случается, и человек в это искренне верит, что такое было. Вот ему так надо. Ему так комфортней. Ну и слава богу. Вот главное, чтобы жизнь удалась. Если воспоминания складываются для него правильным образом, как ему хочется, то значит удалось. Все по кайфу. Вот с этим кайфом предлагаю продолжить в этом часе. Только уже, в отличие от разминки, вопрос будет поглобальнее. Но это не значит, что он будет посерьезнее. Сами наши постоянные прекрасно понимают, о чем я. Послушаем мы, наверное, прямо сейчас и еще один трек. И я чуть было не пропустил. Я не успел один ответ зачитать. К тому же разминочному вопросу, что можно поймать, но нельзя бросить. Моим ответом являлась простуда. А вот наш радиослушатель пишет «взгляд». Так, можно поймать взгляд. Почему даже можно бросить взгляд? Если вот по факту... Вот, да, есть выражение «ловить на себе там восторженные взгляды». Окей. Но также есть выражение «бросить взгляд вдаль», например. Тоже есть. Так что и взгляд можно бросить. Тут вот мы-то все знаем. Но... если вам так хочется, пусть будет тоже взгляд. Так, значит, мы сейчас слушаем трек, который называется «Виктория». Красивое, кстати, женское имя. И та же Виктория, которая будет обязательно за нами. Израиль победит. А исполнять это все будет группа «Винтаж». Ну и после переходим уже к основной теме программы.

Так, всем Викториям привет и не Викториям тоже. Викторам привет и не Викторам тоже. Я готов озвучить, что для вас сегодня подготовил. Как бы, как всегда, несколько заготовочек у меня вот в подсказках. И пока звучал предыдущий трек, я до последнего находился в сомнениях. Вот люблю я понапрягать сам себя, вот, ну и определился. Все-таки. Это другой вопрос, наверное, из этих заготовок мне больше как-то симпатичен, но решил я не обойти стороной события, которое вчера случилось. Праздник под названием День радио. 7 мая. И вот, и никто же не поздравил, хоть бы кто там в директ написал: «Сава, с днем радио». Так, ну ладно. Потому что на самом деле существует еще один международный день радио 13 февраля. Вот, и тогда, да, вы поздравляете на самом деле. Ну, а 7 мая в большей степени это в странах постсоветского пространства. Но именно... А почему 7 мая? Потому что если 13 февраля, там, по-моему, это приурочили ко дню открытия Радио ООН, а вот 7 мая этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения самого радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И поэтому дата является праздником работников всех отраслей связи. Ну или была таковой. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. И, соответственно, правительство тогда приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио. Ну и, как я уже сказал, впоследствии многие страны так и оставили это событие. Вот, приуроченное именно, отмеченное именно в этот день. А некоторые вот перешли на 13 февраля. Кому как угодно, но человек, как непосредственно связанный с радио, и имея возможность 2 дня в году отмечать профессиональный праздник, конечно же, я этим воспользуюсь. Так вот, да, вчера, 7 мая, день радио, и поэтому я останавливаюсь на следующем вопросе. Так, секундочку, сейчас переключаюсь между всеми заметками. И вопрос будет такой. Представьте, вот на воображение сегодня, ну и всегда, в принципе, на воображение. Ладно, по-разному бывает, сегодня однозначно воображение. Представьте, если бы вы стали радиостанцией, то как бы называлось ваше утреннее шоу? И о чем бы оно было? Вот так. Ничего тут слишком замудренного в этот раз нету. Сам по себе там какой-то, ну, не супер юморной вопрос, но мне кажется, достаточно интересно, потому что многие в душе своей, в глубине души своей, так любят нас покритиковать, что ой, понабирают, это как вот про футбольных судей, да, судью на мыло, так и вот, так и здесь, понабирают, вот тут, понимаешь ли, разговаривать не умеют, к микрофону лезут, а? Ну вот, давайте посмотрим, как у вас с этим, ну, как вы умеете говорить-то, я, естественно, не услышу, ну, а как вот фантазия ваша, которая, на секундочку, в моем понимании, безгранична, я всегда это констатирую и насыпаю вам тут кучу комплиментов. Вот, как минимум, еще раз буду в этом убеждаться. Так что максимально выкручиваем фантазерку свою и придумываем, вот если бы вы стали радиостанцией, как бы ваше утреннее шоу называлось и о чем оно было бы. В любом контексте сегодняшнего дня, не знаю, в принципе всей жизни, как хотите. Куда вот ваша мысль полетит, там и придумывайте. 054-20-70-800. Так, ну а мы удалимся на небольшую

0: Хотя иногда бывает такое, что и с названием начинаешь тут мучаться. А вот наполняемость всего этого, вот в чем весь урюк. Так что давайте, ждем-с.
1: Доброе утро, Семен Семенович. Утром я начинаю
2: этот мир. Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра в соответствии с условиями мероприятия.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерых Ашива 9.
0: Реклама.
4: Савина утро.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
3: Да, вот таким заметным образом, ну, по крайней мере, для меня так точно, оказываемся ровно в середине программы, 8 часов 30 минут, друзья мои. И в этой середине программы уже задвинута тематика. Да, кстати, забыл упомянуть, сегодня продюсеры, как и в прошлый раз, любезнейшим образом оставили приз, который я разыграю. Ну, кроме традиционного музыкального подарка от меня, еще будет подарок — билет на выступление Александра Васильева, всемирно известного историка моды, искусствоведа, театрального художника и коллекционера, который приезжает в Израиль. В Израиль его концерты, которые должны были пройти в марте, естественно, были перенесены из-за войны, но они состоятся с 18 по 20 июня. Александр Васильев написал более 40 книг, работал на 5 континентах, оформил свыше 160 постановок на ведущих сценах мира. Он обладает одной из крупнейших коллекций исторического костюма и винтажа, которая выставлялась по всему миру. В Израиле с 18 по 20 июня спектакли пройдут на сценах лучших театральных залов страны: Тель-Авив, Яфа, Ришон-Лецион, Хайфа, Нетания, Ашдод. «Красота в изгнании». Не пропустите эту встречу. Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Мы разыгрываем один билет на выступление Александра Васильева. Так что вперед и с песнями, точнее, сообщениями, в которых вы присылаете свои варианты, ответы свои на мой вопрос. Проецируем ситуацию, так как вот вчера, 7 мая, еще один раз в году прошел День радио, наш профессиональный праздник. Так вот, я такую разыгрываю сценку, да. Так, значит, представляете, что вы стали радиостанцией, то как называлось бы ваше утреннее шоу и о чем оно было бы? Ой, нормально так понабежало вариантов. Да-да-да-да-да. Специально не просматриваю, как всегда, вы это знаете. Искренняя реакция, чтобы вам моя была слышна на ваше сообщение. Так, название. Пора вставать, штанишки надевать. О, как классно. Тема. Как провели ночь и чем лечить похмелье? Пишет Марк. Но понятно. Опять же, чисто мужская программа, чисто мужская тематика. Вставай, вставай, вставай, штанишки надевай, трусики на пузики натягивай. Там можно еще и носочки как-нибудь подвязать. Ладно, так, уносят меня мои-то шальные мысли. Думаю, пишет Карамелька, думаю, можно назвать «Завтрак с Карамелькой». Опа, как обалден. Как звучит-то? Вот двойной смысл, а? Понимаете? А говорить мы будем обо всем. О творчестве, о медицине, о кино и театре. Да и вообще за жизнь. Я умею вести интересный разговор. С днем радио вас! Спасибо огромнейшее, Карамелька. И за поздравление, и за такой шикарный вариант. Вот название такое вообще блестящее. «Завтрак с Карамелькой». О, видос, скоп. Да, сбросил, видел я скоп, видос. В личку, опять же, да, мне вот некоторые радиослушатели радуют, балуют. Класс. Отрывок из некогда существовавшей, на мой взгляд, одной из лучших юмористических, пародийных, как угодно называйте, программ «Городок». И там, да, у них как раз миниатюра про то, как Попов изобретает радио, скручивают провода с буквой Морзе, что-то там отправляют, а им в ответ из динамика из Америки сообщение приходит голосовое, что вот нам стало известно, что где-то в России Попов изобрел радио. Да, примерно так и было. Ну и меня улыбнуло, я в очередной раз, да, просмотрел, было пару минут. Просмотрел этот ролик. Сержант пишет: «Я иногда уж, извините, подслушиваю утренние программы русскоязычных радиостанций разных стран. Так вот, они все по содержанию очень похожи. Обо всем понемногу, без политики, для того, чтобы задать хорошее настроение на целый день. Так что велосипед тут изобретать не надо, а назвал бы свою утреннюю программу «Все будет хорошо». Тоже интересное название. Кстати, вот мысль такая приходит мне. Буду тут что-то, наверное, помечать сразу. Но не только, чтобы потом проще было определять победителя, а вдруг когда-нибудь пригодится то или иное название. Ну, естественно, об авторских будем обсуждать. Все будет хорошо, по-любому. Ольга решила также принять участие. С добрым утром и хорошим днем. План на день: интересности и хобби. Спасибо, Ольга, что поделились. Ну, будет классно, если вы тоже придумаете название для своего утреннего шоу и о чем оно бы было. Так, без подписи и в WhatsApp, кроме смайлика, ничего нету. Откликнитесь, напишите, как вас зовут. Тема: сны, а название передачи: «А что тебе снилось сегодня?» Ну вот, ну, мне кажется, в принципе, достаточно вот оригинально, да, для утреннего шоу вот обсуждать конкретно сны, потому что, ну, тут огромнейшее, как мне кажется, разнообразие, да. Сколько людей, столько снов. Понятное дело, что иногда одному человеку часто снится что-нибудь на репите, на повторе. Но и разнообразие тоже присутствует. Вот. И каждое утро, если люди бы делились, рассказывали, да, что вам приснилось, то было бы... Я вот сейчас вспоминаю, что как-то... если меня, конечно, не глючит. Как-то у меня тема была... Я задавал вам вопрос, задание, точнее, придумать расшифровку сна. И вброс там какой-то, я вот сейчас не вспомню, что типа мне сегодня приснилось то-то, то-то, то-то, что бы это значило. И очень классно тогда зашло. Вот, ну, естественно, благодаря, опять же, вашей безграничной фантазии. Так что такая передача, да... Именно посвященная снам, и именно с утра, пока не забыли, что снилось, была бы очень популярна. Иосиф пишет: «Если бы я был ведущим, я бы задал вопрос: а что вы, радиослушатели, сделали для радио? Например, я поменял и выбросил несколько старых музыкальных центров, я так понимаю. Мне подарили старенький ресивер «Пионер». На мусорке нашел колонки. Немного их усовершенствовал. Теперь голоса ведущих первого радио слышны так, как будто они находятся у меня дома». Браво, Иосиф! Побольше бы таких людей, которые для радио вот так делают. Старая техника вообще это что-то нечто. Сейчас-то вон, понятное дело, технология... В Китае там налево-направо тебе любую колоночку склепают за 2 секунды. Дешево, сердито. Но я тоже помню акустику, по крайней мере, да, советских времен. Как-то они там назывались S30, S45, по-моему, S90. Как они звучали, хай-фай. Причем звучание — это нечто. Правильно подключение, конечно же, там правильный ресивер, правильный усилок, правильный источник звука. Иосиф, какой вы молодец! Я даже вот не сомневаюсь, что наши голоса у вас вот прям как будто мы с вами в комнате. Так, работаю сантехником. Сегодня в 5:40 разбудил звонок. У клиента забился стояк. Я уже вижу, друзья мои. Так, надеюсь, никому не резанет, но каламбур такой. У клиента забился стояк, поэтому сегодня назвал бы программу «Утренний стояк». И это у нас Игорь из Ашдода, я так правильно понял? Правильно, вижу выше. В 5.40 причем. Ой, ну, все нормально, это жизнь. Порадовал Игорь, рассмешил. Да-да-да. Так, ну, давайте, друзья, наверное... Да, наверное, буду я собирать вот сейчас... еще несколько, правда, осталось, но я уже смотрю по времени, что поджимает реклама, поэтому сейчас именно вот на эту рекламу и буквально один трек мы сделаем паузу. После которой, вот, уверен, еще собирается много ваших классных вариантов. Не стесняемся, присоединяемся. Ну и вот тема остается актуальной. Если бы вот так случилось, что вы стали радиостанцией, и вам, у вас была возможность вести утреннее шоу, как бы оно называлось и о чем оно бы было?
0: Доброе утро, Семен Семенович!
2: Доброе утро!
4: Савино утро!
5: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
6: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
5: Конкретней.
6: Я это... Все время скучаю, понимаете?
5: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
6: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
7: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
5: Леночка, есть еще пациенты?
8: На сегодня нет.
9: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
6: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком. Реклама.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
14: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
15: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
16: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Реклама.
4: Савино утро.

0: Так, друзья, продолжаем. Близки мы к финалу второго часа. Ой, только про середину говорил, уже 47 минут. Так, значит, еще несколько ваших сообщений на тему того, если бы вы стали радиостанцией, и каким бы было ваше утреннее шоу, как бы оно называлось, и про что? Вот это самое главное. Так, на чем я остановился? Всем доброго утра и позитива. Моя передача называлась бы «Утро, добрая страна». Разогреемся с утра. А передача была бы тоже обо всем. Легкие темы без политики. Побольше юмора, астрология, новости, какие-нибудь рецепты, пишет Бурят. Ну, все сегодня по классике. По классике идут, по таким стандартам. Ну, были и оригинальные версии, за что вам также отдельное спасибо. Но посмотрим, как дело будет дальше складываться. Даниил Хцерим. Утренний треп. В эфире. Пока по венам кофе бродит. Так, значит, я так понимаю, это в стихотворной форме. Попробую заново. Пока по венам кофе бродит и разум борется со сном, нас утро к радио приводит. Поговорить о том, о сём. С праздником радио. Ой, спасибо огромное за поздравления. Спасибо за участие. Классно очень. Утренний трёп тоже потрясающий, я считаю. Так. Программа под названием «Без галстуков». Вариант от патриота. Обсуждение дел, которые нужно сделать с утра. Эмоциональная зарядка на день. Приколы. Типа, надев часы, не забудьте про трусы. Обсуждение, что надеть для женщин и так далее. Ну вот, обсуждение, что надеть для женщин с точки зрения мужчин. Вот это, мне кажется, интересно. Мы с Солнцем любим побаловать такими рассуждениями. Периодически, если кто не слушал программу «Мужчин не плачет», включайте. Ну вот, правда, я тут вот в отпуск отправляю, пока Саша будет один справляться. Но завтра мы еще с ним, завтра наша смена, забегаю чуть-чуть вперед. Завтра мы с ним сначала в программе поздравлений с часу до двух. Я, правда, на телефоне, а он в студии. А потом мы еще один час здесь с двух до трех. Вместе в студии. Вот. Ну и по возвращению, конечно же, и в программе «Мужчины не плачут». Вот такие темы, да? Что же девушкам надеть-то, а? Что нам прежде всего нравится? Они же для нас-то наряжаются. Ну, хотя и перед подругами покрасоваться тоже есть такая фишка. Ну, так, ладно, не об этом сейчас. Патриот, в любом случае, спасибо вам. Так. Ой, я тут где-то что-то, по-моему. А, вот нас Анатолий из Решен-Лицона решил побаловать анекдотом. Как вас с такой дикцией взяли на работу на радио? У вас там что, блат? Почему сразу блат? Сестла. Есть такое. У нас тут блат на блате, блатом покрывает. Это ж понятное дело. Так, так, доброго утра. Ой, а это еще в предыдущем часе, почему-то я пропустил. Хотел поздравить всех с праздником Великой Победы над фашизмом, несмотря на национальность и расу. Все мы из СССР. Ту войну выиграл советский народ, пишет Виталий. Писал Виталий, да, это еще и час, больше часа назад. Полностью поддерживаю Виталий. Это однозначно, да. Ну, по поводу, вернее, там, выиграл советский народ, в моем понимании, да. И нас так учили прежде всего. Ну, конечно же, не без помощи, скажем так. Вот, но факт остается фактом. И без этой победы, я уже тоже сегодня сказал, 100% нас бы здесь не было, здесь и сейчас. Так, далее Виталий продолжает, только уже в этом часе. Хотел бы задать вопрос. Пару лет назад вы перед полетом в Беларусь спрашивали, какую татуировку сделать. А на прошлой неделе был, что обязательно взять с собой. А сегодня вопрос о радио. Так вот, назрел вопрос. А вы часом не пытаетесь от нас удрать в другую страну? Ну, так, такая себе тут логика, мне кажется, натянутая, но смешно. Нет, Виталий, ни в коем случае. Я пытаюсь максимально почаще просто навещать, потому что, ну, у меня все родные, близкие, у меня там в Белоруссии самые близкие. Здесь я не раз говорил, что я привезенка. Вот, у меня здесь жена и все родственники со стороны жены. Конечно же, за это время уже появился огромнейший круг общения, но во взрослом возрасте это разные, скажем так, кружки общения, круги общения, конечно же, потому что то, что сформировано с детства на протяжении долгого времени, оно, как говорится, уже корнями глубоко. Сейчас тоже формируется, но для этого надо время. Ну, это мои вот такие рассуждения, это мои понятия, особенно для дружбы. Вот, эта любовь может вспыхнуть, опаньки, и до конца, да, как вот, дней веселых. А вот с дружбой немножечко по-другому, поэтому это все формируется, и я с огромным удовольствием, да, стараюсь вот навещать родных, друзей. Слава богу, огромное количество, слава богу, живы-здоровы. И поэтому, да, многие спрашивают, тоже удивляются, что так надолго-то лететь, что делать? Поверьте, как это, как вот смотришь этих всех, чтобы не обидеть, не дай бог, профессионалов своего дела, ноготочки, реснички и так далее. Ну, это очень необходимые вещи. Ой, окошечки свободные, заполняем, заполняем. Так вот, ну, заполняемость моих окошечек, она моментальная. Практически ни одного свободного дня, чтобы не было та или иная встреча с родственниками или друзьями запланирована. Так что, нет, не удираю. С огромным удовольствием всегда возвращаюсь. И не кривя душой, скажу вот честно, как есть, и в том числе к вам, дорогие наши радиослушатели. Это потому что эмоциональный заряд, это эмоциональное удовольствие, это кайф, если хотите. Когда ты вот садишься перед микрофоном и получаешь вот такой прекраснейший от вас отклик, когда вы интересуетесь, когда вы поздравляете, когда вы комплиментами засыпаете. Класс же, вон мурашки побежали, я сижу тут. Кайфую, балдею, сейчас растаю. Спасибо вам, да? Вот, и в частности Виталию за этот вопрос. Так, приколист пишет, батьке привет передавай. Ну, обязательно. Кстати, хотелось бы встретиться, увидеться. Ну, говорят, разное может быть отношение, но вот люди, которые встречались, говорят, что там бешеная энергетика. Ну, не просто так. Все-таки не каждый человек может так долго находиться за рулем, у руля, вот, без, ну, такого потрясающего, я не знаю, там, аккумулятивного заряда, ну, никуда, просто-напросто. Ну, знаете, наверное, тоже и существует же вот это понятие пяти рукопожатий, так что как-нибудь да передам обязательно. Так, тут поправочки вступают в дело. Советский народ войну не выиграл, а победил. Выигрывают в карты, а в боях побеждают. Да и без помощи победили бы. Всех с праздником, Даниил. Даниил, ну, возможно, это... В море не плавают, а ходят из того же разряда. Не знаю, стоит ли вот тут выиграл, победил. Я все-таки руководствуюсь, наверное, больше вот результат, который существует. Не совсем правильно, да, что все средства хороши для достижения правильных результатов, но иногда допустимо. Жизнь вся наша вот с такими поправками и сносками. И поэтому и выиграл, и победил. Главное, что вот эта победа за нами. За нашими родителями, за нашими бабушками, за нашими дедушками.
1: Савино утро.
0: Да, меня тут уже вот перебивает отбивочка. подсказывает, что, ох, да, время у нас завершается, поэтому, наверное, вот мы успеваем, да, до завершения послушать один трек. Так, посмотрим. Или не успеваем. Так, сейчас. Ну, почти успеваем. Немножечко придется подсократить эту песню. Да, вот так за рассуждениями вообще время пролетело незаметно. За что вам еще раз отдельное спасибо, дорогие мои. Продолжим с этой тематикой. Она остается актуальной в следующем часе. Но там времени будет совсем немного. И потом я подвожу итоги и раздаю призы. Так вот, и в честь вчера прошедшего дня радио, представьте, что вот вы стали радиостанцией. Каким бы было ваше утреннее шоу, как бы оно называлось и о чем оно было бы? 054-2070-800. Всем прекрасного утра! Ну и немного послушаем мы Ольгу Серябкину.

0: Савина утро.
1: Реклама.
2: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном все еще действует. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном и добавил, прекращение огня все еще действует. По его словам, Пакистан попросил остановить проект «Свобода» в ходе переговоров, а иранское телевидение сегодня утром сообщило о возвращении к нормальной жизни, что режим чрезвычайного положения снят на побережьях Ирана и в Ормузском проливе. Напомню, минувшей ночью иранские вооруженные силы заявили, что ими были нанесены удары по кораблям военно-морских сил США, и им якобы был причинен тяжелый ущерб. По заявлению Тегерана, атака была произведена в ответ на нарушение перемирия со стороны Соединенных Штатов. Американскими самолетами, якобы при содействии ряда стран региона, были атакованы гражданские районы на иранском побережье, в Бандер-Хамире, Сирике и на острове Кешм. Центральное командование вооруженных сил США, в свою очередь, сообщило, что американские корабли действительно были атакованы ракетами и беспилотниками. Однако атака была отражена, корабли не пострадали. В ответ удар был нанесен по военным объектам Ирана. Тем временем в Конгресс США внесен законопроект, ограничивающий применение американской военной силы против Ирана и требующий завершить боевые действия до 30 июля. Инициатива, выдвинутая республиканцем Томом Барреттом, представляющим штат Мичиган, ветеран армии США, служивший в Ираке и Кувейте, заявил, что президент, как главнокомандующий, руководит войсками во время войны, однако Конгресс обязан выполнить свою конституционную роль. По словам Барретта, он потерял на поле боя слишком много друзей, чтобы допустить втягивание США в еще одну бесконечную войну без парламентского контроля. Государственным секретарем США Марко Рубио одобрена продажа сотен систем ПВО, перехватчиков и других вооружений странам Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что стоимость сделки составляет около 26 миллиардов долларов. К другим новостям. Экстрадирован в Израиль арестованный на минувшей неделе властями Таиланда на острове Ко-Самуи по ордеру Интерпола лидер одной из израильских преступных группировок Матан Арбив. Он подозревается в угрозах семье тайного агента, который несколько месяцев назад собрал улики против его братьев Эли и Омри и их двоюродного брата Шарона Арбива. Арбив покинул страну и бежал в Северный Кипр вскоре после того, как агент, бывший преступник, близкий к нему, его братьям и их людям, собрал доказательства против 57 представителей преступных группировок. Сооснователь WhatsApp Ян Кум пожертвовал 200 миллионов долларов медицинскому центру Шаре Цедек в Иерусалиме, что является крупнейшим пожертвованием в истории израильского здравоохранения. Сообщается, что средства пойдут на строительство нового стационарного корпуса, в котором также предусмотрено жилье для персонала. Российские власти объявили о вступившем в полночь перемирии в честь Дня Победы, которое продлится до 10 мая и пригрозило Украине массированным ударом в случае попыток сорвать празднование в Москве. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия, сказано в сообщении Министерства обороны России. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов. Стоит отметить, что инициатива носит лишь рекомендательный характер. Решения о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организации турниров. Напомню, белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров вместе с российскими после нападения России на Украину в 2022 году. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится сильный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Друзья, а вот и третий час программы «Сами на утро». На низком старте врываемся в этот час, в завершающую часть программы. И также активно, как и в первом, как и во втором, так же и в третьем продолжим. Всем приятных самых ощущений. Всем добрейшего утра, яркого, праздничного. Каждый день пусть будет праздник. Так вот, что же у нас происходило? Краткое содержание предыдущих двух часов. Естественно, мы и поздоровались, естественно, и рассказали, как неделя проходила, про план на выходные, о погоде, конечно же, холоднейшая весна в этом году в Израиле, поговорили. Ну и разминка у нас была. Сейчас находимся вот в основной тематике. Я в этот раз прицепился к событию не сегодняшнего дня, а вчерашнего, 7 мая. Некоторые страны отмечают День радио. Также существует День радио, напомню, международного масштаба 13 февраля. Но вот и, как говорится, дополнение, почему бы и нет. Мы люди причастные к этому событию, с огромным удовольствием повод лишний используем. И предложил вам такую ситуацию. Представить, что вы стали радиостанцией, и вот какое бы ваше было утреннее шоу, как бы оно называлось и о чем оно было бы. Потрясающие версии были. Вот, да, предыдущего я уже запутался сюда. Первый, второй, третий час. Да, вот, в предыдущем часе потрясающие были версии, смешные названия. Вот я все себе помечаю, потому что совсем скоро, буквально плюс-минус 10 минут, я буду объявлять стоп-игру. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, то не откладывайте прямо сейчас. Соберитесь с мыслями, фантазию свою выкручиваете максимально. Что-то придумали, сформулировали, написали, не забыли подписаться, отправили 054-2070-800. И я подборочку сделаю после следующего трека, ее зачитаю. Так что дерзайте, у вас обязательно все получится. А мы слушаем... Ох, а что мы будем слушать? Ну, пусть будет. Хотела я тут было или все-таки... Не, вот у нас песня была про Викторию, красивое женское имя. И сейчас будет про Марию. «Мир для Марии». Это Максим Леонидов.

0: все для Марии. Марии ловите. Марии передавайте там дальше по вагону, пожалуйста. Ой, так, ну, красивое, да, имя мне нравится, Мария. И Виктория, я уже говорил, да, все женские имена красивые. Вы все, наши любимые девушки, красивые. И ваши имена в том числе. Так, ну, не отходя далеко от темы, значится, если бы у вас было утреннее шоу на радио, как бы оно называлось и о чем оно было бы? Вот, вот в чем суть сегодня. Белла пишет, я бы назвала программу «Лохматые новости» или «Лохматые проказники». Опа. Передачи будут про наших любимых братьев меньших. А-а-а. Их проказы, факты, о них и много другой нужной, полезной и веселой информации. Ой, классно. Отдельная тематика, любимая тема. Вот про погоду заговоришь, вы тут же подключаете. Про собак, кошек, животных заговоришь. Все, безостановочно. Можно это продолжать. Ну, а я вначале, когда увидел «Лохматые новости» или «Лохматые проказники» для утреннего шоу название, первая моя мысль — это как не любителя расчесываться по утрам. Это вот поэтому встаешь, особенно если волосы длинные. Вот это лохматые. Так лохматые. Ну, окей. Доброго утра всем радиослушателям, желает Энджел. Присоединяюсь к поздравлениям Виталия с Днем Победы. Всем нам желаю мира и добра. Я бы свою программу назвала сочетанием нам знакомых языков. И получилось бы «Good Boker» или «Morning Tov». Не определилась пока обо всем и ни о чем. А прикольно. Даже, ну, звучит классно, «Good Boker». Как, даже каким-то брендом попахивает. И таким значимым «Good Boker». Ну и также «Morning Tov». Вот это точно надо. Энджел, с вашего позволения. На подкорочку записываю, если вдруг что-то понадобится. Так, а больше пока вроде как я тут разогнался, понимаешь ли. Ну, ничего, давайте сейчас музыкальная пауза и рекламная, а после нее, если еще что-то появится, значит, оглашаю, и все, и будет озвучена стоп-игра и подведение итогов. Поэтому, друзья, не теряйте времени. Если бы вы стали радиостанцией, то какое было бы ваше... утреннее шоу. Как оно называлось и о чем? 054-2070-800. Кто о чем? А вот Егор Крид и Артик и Асти про карму.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства обычные.

0: Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
12: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
13: Мягкий.
14: Жесткий.
13: Мягкий.
14: Жесткий.
15: Трудно выбрать.

0: Итак, друзья, подходим мы к кульминации, но перед этим еще и вижу, появилась парочка сообщений, я их сейчас зачитываю. Тематика у нас посвящена радио. Вчера день радио 7 мая отмечался, и поэтому предложил я вам пофантазировать, представить, что вы радиостанция, и вот каким будет ваше утреннее шоу. Какое название и смысл, наполняемость. Так, если бы у меня была радиостанция, то я, несомненно, пригласил в роли ведущих утреннего эфира Лену Семенову. В роли ведущей здесь, в единственном числе. Лену Семенову, на мой взгляд, одна из немногих профессиональных ведущих на вашем радио. Ее поведение в эфире заряжает положительной энергией надолго. А назвал бы просто «Утро с Леной Семеновой». А кто это у нас? А кто это у нас? Даниэль. Даниэль, спасибо. Лень Семенова я обязательно передам. И вот видите, ну вот какие профессионалы. Кстати, если кто-то не знает, Лена Семенова тоже из Беларуси. Вот-вот-вот, да-да, мы земляки. Да и много у нас тут. И Катя Вергунова, и Игорь Рубин. Да, все лучшие люди. Так, окей. Лене будет приятно, несомненно. Дринка пишет: «Всем привет, я бы свое утреннее шоу, которое вел бы в субботу рано утром, примерно с 5 утра до 8, ой, понимая, на что намекает, назвал бы Похмельонис». Похмельонис. Так, почему Похмельонис? Ну, это так, вопрос в сообщении. Сам собой, Дринка. Так это шоу для тех, кто пришел с дискотеки и еще не лег спать. Или тот, кто уже в пятницу рано лег спать из-за усталости от рабочей недели и поэтому рано в субботу встал. Для них бы передавались анекдоты, всякие развлекаловки, какие-то легкие конкурсы, новые рецепты коктейлей. Ну и, конечно же, спонсором у нас были бы магазины алкогольной продукции. Всем удачной тяпницы». Спасибо, Дринька, за это пожелание. Очень актуальное. Вот, да, суббота с утра. Ну, для некоторых и в пятницу с утра, на самом деле, было бы актуально, потому что, ну, в Израиле живем, и что касаемо вот ночных таких гулянок, начинается все в четверг это, да? У кого получается пятидневка до четверга, все отрубили. И понеслось. И в четверг, и в пятницу. Суббота день тюленя. Но и в воскресенье заново. Все, рабочая неделя. Так, обновляю WhatsApp, смотрю. Все, значит, 9 часов 26 минут. Объявляю стоп-игру, друзья. Все сообщения, все варианты после этого времени уже вне конкурса. Сейчас удалюсь для подведения итогов. Ох, непросто будет, я вот так держусь у себя на примете несколько вариантов, которые мне понравились. И вот да, в затруднительном буду положении. Ну, ладно. Как говорится, справимся, и не с таким справлялись. Так, вы слушаете, вы сейчас на расслабоне, вы сейчас на релаксе. Вы слушаете музыку. В данный момент это будет Зиверт с новым треком «Газ». И посмотрю, трек достаточно недолгий, чуть менее 3 минут, поэтому успею, не успею, может быть, что-то еще вам подброшу. Но обязательно вернусь с именами победителей.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Такие дела, да, от группы А-Студио, а у нас такие дела. Удалось мне определиться, еще раз повторюсь, трудно колебался последнего, но как получилось, сильно не судите меня строго. Так, два имени победителя, одному победителю достается музыкальный подарок, другому приз на выступление Александра Васильева. Так вот, начну я с музыкального подарка, потому что написал я победителю. Этим человеком стала у нас сегодня Карамелька, и она пока мне не отвечает, что же хочет послушать. У нее потрясающее название программы «Завтрак с карамелькой». Может, любовь к сладкому вот меня так подтолкнула, да? А говорить, пишет она, будем обо всем, о творчестве, о медицине, о кино и театре, да и вообще за жизнь. Я умею вести интересный разговор. Карамелька, значит, я уверен, что вы и песни хорошие умеете выбирать. Жду, надеюсь, что вы услышите вот мой призыв, и быстренько напишите, что вы хотели послушать. Не мне вам объяснять про наш формат и так далее. Вы, уверен, сделаете правильный выбор, то, что допустимо до эфира. Так, и значится приз, пригласительный билет на концерт Александра Васильева. Александр Васильев – всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник и коллекционер. Приезжает в Израиль. Его концерты, которые должны были пройти в марте, были перенесены из-за войны, но они состоятся с 18 по 20 июня. Васильев написал более 40 книг, работал на 5 континентах, оформил свыше 160 постановок на ведущих сценах мира. И вот сейчас он приезжает, чтобы провести теплый, искренний и живой вечер для тех, кто ищет не политические лозунги, а спокойный, ясный и очень личный разговор о красоте и памяти, о том, как не потерять себя в новой реальности, когда мода становится языком выживания, а красота помогает человеку сохранить достоинство. В Израиле с 18 по 20 июня спектакли пройдут на сценах лучших театральных залов страны: Тель-Авив, Яфа, Ришон-ле-Цион, Хайфа, Нетания, Ашдод. Красота в изгнании. Не пропустите эту встречу. Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Так, и этот пригласительный билет у нас достается Белли. Тут тоже, наверное, сыграла моя любовь к тому, о чем Белла написала. О ком Белла написала? Вот «Сладкое и животное», да? Так вот, Белла называла бы программу «Лохматые новости» или «Лохматые проказники». И передача про наших любимых братьев меньших. Факты, проказы, ну и многое другое. Белла, я вас поздравляю, с вами наши продюсеры свяжутся, и вы договоритесь, как же вы заберете свой приз. Так, одну секундочку, тут я смотрю, что откликнулась у нас Карамелька, утро с которой, с Карамелькой. Угу. Вкусная, сладкая. Так, и вот она пишет. Я вот параллельно тянул время за все, что угодно, пока искал этот трек. Говорит, Стинга хочу. Кто же его не хочет-то, а? Талантище-то такой, а? Роз пустыни, а? Можно, с удовольствием. Desert Rose. Одна из моих любимых песен у Стинга. Да у него вообще... И Стинг, и Полис, ну вы понимаете, о чем я, да? В свое время до дыр заезженные сначала пластинки, потом компакт-диски. Вот, ну а сейчас Desert Rose с огромным удовольствием для одной из победительниц. Да и я уверен, все наши радиослушатели также кайфанут от этого трека. Слушаем, дорогие мои.

0: Ну что же, потрясающий трек The Strolls от Стинга для одной из наших победительниц карамельки, да и для всех вас, наши дорогие радиослушатели. Так, хотел было я тут обратить внимание еще на одно сообщение, только что пришедшее от Марка Риджинала, но, наверное, оставлю его сразу же вот после рекламы, потому что, да, уже блок меня так выгоняет. Рекламный, Сава, дай место! Так что, Марк, к вам обязательно вернусь. Поздравляю еще раз всех победителей сегодняшней программы. И, конечно же, благодарю всех, кто принимал участие. Вы потрясающие. И то, с чего я начал, этим и завершу. Вот этот круг закрою, да, что фантазия ваша безгранична. Всем бы мог, раздал бы приз. Были бы, раздал бы абсолютно всех. Всем. Так, немного рекламы.
1: Доброе утро, Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Боль в спине? Диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Утро.
8: Так, друзья, возвращаюсь в эфир, дабы обратить внимание на сообщение, о котором уже упомянул, от Марка Риджинала. Он тем более тут так красочно все изложил с огромным количеством эмодзи для того, чтобы вот эмоцию подчеркнуть свою. «Привет, дорогие и любимые друзья», пишет Марк. Тут же три смайлика, улыбающиеся, подмигивающие. И палец вверх. Хаверим якорим. А за окном-то воздух теплеет. Эмодзи солнышко. Восходящего причем в квадратик такое, да? Закатное. Или заходит, восходит. Солнышко желтеет. Тут эмодзи улыбающегося солнышко. Травка зеленеет. Тут листочек из земельки, да, прорывается. Небо синеет, соответственно, тоже небо прикрепил. Птички на солнышке свои крылышки греют. Зеленого попугайчика добавил. А это значит, что уже совсем скоро тут тоже улыбающиеся, аплодирующие смайлы, медузы. Смайл-медузы в гости к нам подоспеют. Да, такой засмущался, смайлики с красными щечками. Всем здоровья, добра и душевного тепла, сердечки. Ой, все как положено. Марк, ну прям потрясающе. Вот это образец, как надо правильно писать сообщение на радио. Искренне, от всей души, с положительной энергетикой. Ну и вот не сухими словами, а еще и красивыми эмодзи. Вот так. Далее. Зачем вы включаете Стинга? Он поддерживает Хамас. Валентина написала, я тут ей уже начал отвечать и, наверное, и отвечу лично, что абсолютно неверная информация. Я вот прямо сейчас даже обратился к источникам, что Стинг, наоборот, высказывался против того насилия, которое Хамас распространяет. Поэтому вы, Валентина, пожалуйста, не распространяйте неверную информацию. Выражаюсь вот так культурно. А можно назвать-то это и ложью. Так что, ай-яй-яй, проверяйте. Сейчас источников достаточно, хотя, опять же, можно попасться на все что угодно. Благодаря, опять же, тем же технологиям очень легко в эту ловушку угодить. Но берите несколько источников, я об этом не раз рассказывал. То, что даже, например, искусственного интеллекта касается, не используйте только один какой-нибудь искусственный интеллект. Их огромное количество. Заведите себе 3-4 приложения, а то можно и 5 на всякий случай. И вот у каждого уточняйте. Тем более, всегда помните, они любят фантазировать, их любят глючить. Так что аккуратно. Так. Ой, Марк забросал еще огромным количеством. Спасибо, эмодзи. Друзья, еще несколько композиций. Прямо сейчас слушаем Мари Краймбрери. «Давай не ждать». Ой, да, не надо ждать. Надо кайфовать.

Так, друзья, да, мал-мал времени, поэтому я быстренько вот под занавес программы хочу еще раз всех вас поблагодарить. Как всегда, потрясающе, как всегда, я беру пример с вас, с вашей фантазии, с вашей заряженности. Пусть этой заряженности хватает вам на весь день, на всю жизнь. О, что тут мелочиться? На всю жизнь. Чтобы бодро просыпались и также бодро продолжали. Чтобы жить хотелось. Вот это самое главное. Так, программа «Савино утро» подходит к своему завершению на ближайший месяц. Но это в том случае, если Сава в воскресенье улетит. Если тут все не накроется, не нахлопнется, вот, полеты будут продолжаться. Ну, улететь, это, как говорится, половина дела. Тут надо будет потом еще тоже держать руку на пульсе и удачно вернуться. Во что я тоже очень верю, потому что в прошлом году, когда я возвращался, опять же, после месячного отпуска, вот я возвращаюсь одним днем, и на следующий день, ну, в ночь, нас будят по сиренам и говорят, что опаньки, мы атакуем Иран. Вот, буквально я успел там на полдня, наверное, там плюс-минус, ну, суток вроде и не прошло с момента, как я вернулся. Вот, поэтому сюрпризы бывают. В прошлом году повезло, надеюсь, и в этом также повезет. Да и в принципе, чтобы все пусть складывалось мирным самым образом, уже очень этого хочется. Так, впереди вас сегодня много всего интересного. Анечка Розина вот уже ворвалась. Будет программа «Персона Грата», я так понимаю, Марк Кричевский вот должен появиться. Потом «Идеальный выходной» с Анечкой Розиной. Далее «Музыкальная чехана» Эммануэль Сулейманов. После чего два Игоря Егора Диска и Андрей Смертенко с программой «Вечер.ком». Но я с вами окончательно не прощаюсь, потому что, как упоминал сегодня и чуть ранее, завтра мы с вами встречаемся в час дня. Я на телефоне, Солнцев на микрофоне. Ха-ха, какое у нас разделение четкое. Потом мы вместе, а потом я большую часть до 8 вечера в программе «Шавуотов» с вами. Так что еще пообщаемся. Ну а программа «Савино утро», да, вот пока уходит в отпуск. Но ничего, заряжаемся. Потом как будет классно вновь встретиться и много чего обсудить. Оставляю вас с песней дискотеки «Аварии». Диско в любой непонятной ситуации. Помните, танцуйте, пойте, делайте все, что просит ваша душа. Главное, в удовольствие. Кайфуйте от этой жизни. Ой, как много хочется вам нажелать. Дальше желайте сами себе, без стеснения. Хотите горы золота, пусть будут горы золота. Здоровье, самое главное, всегда на первый пункт выносите. Всех люблю, всех обнял. С вами был Сава. Пока-пока.

0: Савино утро.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Сейчас особенно выгодно в Маданеймане. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центркар Азур».
2: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция завершила расследование убийства Эмманы Залки. Подробнее об этом через несколько секунд. Десять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиции завершено расследование убийства Эмана Бениамина Залки в Петах-Тикве. Материалы переданы в прокуратуру Центрального округа с рекомендацией предъявить подозреваемым обвинения в тяжких преступлениях. В ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пыталась скрыться. Также были задержаны подозреваемые в содействии и воспрепятствовании расследованию. Президент США Дональд Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном, и добавил, прекращение огня все еще действует. По его словам, Пакистан попросил остановить проект «Свобода» в ходе переговоров, а иранское телевидение сегодня утром сообщило о возвращении к нормальной жизни, что режим чрезвычайного положения снят на побережьях Ирана и в Ормузском проливе. Тем временем в Конгресс США внесен законопроект, ограничивающий применение американской военной силы против Ирана и требующий завершить боевые действия до 30 июля. Инициатива, выдвинутая республиканцем Томом Барреттом, представляющим штат Мичиган, ветеран армии США, служивший в Ираке и Кувейте, заявил, что президент, как главнокомандующий, руководит войсками во время войны, однако Конгресс обязан выполнить свою конституционную роль. По словам Барретта, он потерял на поле боя слишком много друзей, чтобы допустить втягивание США в еще одну бесконечную войну без парламентского контроля. Тем временем государственным секретарем США Марко Рубио была одобрена продажа сотен систем ПВО, перехватчиков и других вооружений странам Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что стоимость сделки составляет около 26 миллиардов долларов. К другим новостям. Российские власти объявили о вступившем в полночь перемирии в честь Дня Победы, которое продлится до 10 мая, и пригрозило Украине массовыми ударами в случае попыток сорвать празднование в Москве. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия, сказано в сообщении Министерства обороны России. Стоит отметить, что сегодня, по сообщению российских СМИ, была приостановлена работа 13 аэропортов на юге России после попадания беспилотного летательного аппарата в административное здание аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Авиакомпания «Ляль» открыла продажу билетов на прямые рейсы в столицу Аргентины Буэнос-Айрес и в столицу Южной Кореи Сеул, расширяя свою сеть маршрутов. Рейсы в Сеул начнутся в марте будущего года и будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и субботним вечерам на самолетах Boeing Dreamliner с тремя классами обслуживания. Обслуживание маршрутов Буэнос-Айрес начнется уже в ноябре текущего года с частотой 2 рейса в неделю по воскресеньям и вторникам, также на Boeing Dreamliner. А теперь о погоде. Сегодня, судя по прогнозу синоптиков, погода будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Десять часов и восемь минут на часах в нашей студии, и наверняка вы все вздрогнули от того, что вдруг услышали «Идеальный выходной» с Анной Розиной вместо «Персона Грата» с Марком Кричевским. Да, бывает и такое в нашей жизни. Неожиданные сюрпризы здесь и сейчас. На самом деле, ну, я не знаю, для кого-то это, конечно, сюрприз, для кого-то не сюрприз. Я думаю, что всем немножко стало грустно от того, что Марка Кричевского вы не послушаете этим утром. Но иногда людям нужно взять выходной. По каким-то личным делам, по деловым делам, ну, по всяким разным. Короче говоря, мы Марка Кричевского спокойно сегодня отправили утречком на выходной день. А мы же с вами зато целых 4 часа будем общаться, болтать, смеяться, радоваться жизни. И все у нас будет с вами прекрасно. Так что идеальный выходной в расширенном формате сегодня, 8 мая, в пятницу, 10 часов и 9 минут на часах. Сегодня мы с вами, несмотря на то, что есть у нас еще времечко, но, тем не менее, начнем готовиться к празднику Шавуот. То есть, разумеется, будем готовить все из молочных, кисломолочных и прочих содержащих молоко продуктов. Так что расскажите, пожалуйста, любите ли вы молочные продукты, какие именно любите, что из них готовите, готовите ли там сырнички, я знаю, или какую-нибудь сырную запеканку, или блинчики с творогом. В общем, все, что вы готовите с молочными продуктами, сегодня как раз будет к месту. Готовимся к празднику Шавуот, делимся самыми любимыми своими продуктами, продуктами и продуктами тоже делитесь, заходите. Решен Лицеон, улица Лазаров, 33. Ну, шучу, конечно, про продукты. Делимся рецептами своих любимых молочных блюд. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Поехали!

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 24 минуты. Давайте, друзья мои, начнем наконец-то готовить. Подключайтесь поскорее. Я понимаю, что пришествие идеального выходного столь рано для вас оказалось сюрпризом. И тем не менее, просыпайтесь, подтягивайтесь, улыбайтесь этому свету. И давайте готовить. Несмотря на то, что до Шавуота еще есть, ну, фактически 2 недели, мы уже должны быть во всеоружии. Обычно я рассказываю про праздничные рецепты, вот прям в сам день праздника или там за день до праздника. И некоторые говорят: слушайте, ну как вот вы рассказали там про гефильте фиш в четверг, уже, а праздник, например, в пятницу, ну мы уже не успеем нигде достать рыбу, уже всю рыбу даже на базаре раскупили. Поэтому я решила на этот раз немножечко пораньше. Тем более сегодня мы готовились к программе вместе с магазинами Мадана и Мания, но об этом в следующем часе расскажу вам подробнее. Вот, поэтому вот давайте готовьте. Тем более, что те рецепты, которые звучат в эфире, вовсе не обязательно, вы не обязаны конкретно к празднику Шавуот их использовать. Нет, вы можете прямо завтра уже начать тренироваться. Например, на завтрак приготовить шикарные сырнички с изюмом в духовке. Представляете? Легкие, нежные, запеченные в духовке сырники из творога и изюма, вкусные и простое в приготовлении блюдо, которое точно вам понравится. Приготовленные в духовке сырники с изюмом – это прекрасное блюдо не только для Шавуота, как я сказала, но и для любого завтрака, а также для перекуса или уютного домашнего чаепития, которое не доставит хлопот на кухне и порадует всю семью. Вы сохраняете все самое вкусное, что есть в классических жареных сырниках, румяную корочку, сочность, нежный творог, творожный вкус, и только утомительный процесс обжаривания сырников мы сокращаем и делаем блюдо чуть более полезным, потому что оно не в растительном масле готовится, да, менее калорийным, соответственно, и, естественно, легким в приготовлении. Вам понадобится, записывайте, пожалуйста, творог 250 граммов, изюм 70 граммов, яйца 2 штуки, соль щепоточка, сметана 2 столовых ложки, сахар 2 столовых ложки, ванильный сахар 10 граммов, мука пшеничная 3 столовых ложки плюс 1 столовая ложка для изюма, позже поймете зачем, чайная ложечка разрыхлителя и по необходимости растительное масло. Еще раз, 250 граммов творога, 70 граммов изюма, яйцо куриное 2 штуки, соль щепотка, сметана 2 столовых ложки, 2 столовых ложки сахара, ванильный сахар 10 граммов, мука пшеничная 3 столовых ложки и 1 столовая ложка для изюма, плюс разрыхлитель 1 чайная ложка и растительное масло по необходимости. Что мы делаем? Заливаем изюм кипятком и позволяем ему настояться 10-15 минут буквально. Затем сливаем воду, добавляем к изюму 1 столовую ложку муки и хорошо все перемешиваем. Затем соединяем яйца, щепотку соли, сметану, сахар и ваниль. Перемешиваем до получения однородной массы и растворения сахара. Затем разомнем творог пестиком или толкушечкой для картофеля до пастообразного состояния. Добавьте смесь жидких компонентов вот к этому ко всему. Хорошенько все перемешайте до получения однородной массы без комочков. Вмешайте просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Добавьте подготовленный изюм и еще раз все аккуратно перемешайте. Выложите подготовленную смесь в смазанное небольшим количеством растительного масла формочки для кексов, заполняя форму примерно на 2/3. Если вы используете силиконовые формы, которые, собственно говоря, самые такие простые и удобные в использовании, правда? Их можно даже не промазывать маслом. Ну, если какие-то там металлические, то лучше промазать.

Поместите сырники с изюмом в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. В процессе приготовления сырники слегка увеличатся в объеме, но по мере охлаждения вернутся к первоначальному своему размеру. Все, сырники с изюмом готовы. Выглядят потрясающе. Приятного аппетита! Пробежимся еще раз быстро по приготовлению, чтобы никто ничего не потерял по пути. Итак, залили изюм кипятком, оставили его на 10-15 минут. Затем слили воду, добавили к изюму 1 столовую ложку муки, хорошенько все перемешали. Отдельно соединили яйца, щепотку соли, сметану, сахар и ваниль, перемешали до получения однородной массы и растворения сахара. Размяли творог пестиком или толкушкой для картофеля до пастообразного состояния. Добавили смесь жидких компонентов, хорошенько все перемешали до получения однородной массы без комочков. Вмешали просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Добавили подготовленный изюм и еще раз все аккуратненько перемешали. Выложили подготовленную смесь в смазанное небольшим количеством растительного масла формочки для кексов, заполняя форму примерно на 2/3. Если вы используете силиконовые формы, то их можно не смазывать, соответственно. Затем поместили сырники с изюмом в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем 25-30 минут до золотистого цвета. В процессе приготовления сырники слегка увеличиваются в объеме, а когда уже охлаждаются, они становятся чуть поменьше. Можно посыпать их сахарной пудрой, украсить капельками варенья. В общем, получается красота нереальная и вкус совершенно фантастический. Приятного аппетита! Аппетита, друзья!

0: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: час есть.
1: 10 часов 45 минут. 8 мая, напоминаю, пятница, а мы готовимся к празднику Шавуот. Приготовили уже обалденные сырнички с изюмом в духовке. Переходим к еще одной вкуснейшей штуке совершенно. Творожная галета. Творожная галета выглядит потрясающе. На вкус совершенно необыкновенная. И при всем при этом она еще является прекрасным примером правильного питания. Прекрасный пример правильного питания. ПП. Летом нет желания у нас печь дрожжевую сложную выпечку, да, когда вот начинается жара. Во-первых, мы хотим чего-то полегче, а во-вторых, как только мы снимаем три слоя одежды, мы понимаем, что не надо уж так налегать на тяжелую выпечку. Хотя вот я сегодня с утра ем халу, которую заботливо Женя Забежинский принес, как всегда, вот к моему рабочему времени. Никогда обо мне не забывает. Вот такой вот хороший человек. Жаль, что он не слушал сейчас, какие я ему пела здесь дифирамбы. Ну ничего, я потом еще раз это повторю. А мы переходим к правильному питанию. От халы горячей, теплой, вкусной. К творожной галете, которая, тем не менее, тоже очень вкусная, теплая и хорошая. Готовится она легко и обязательно с большим количеством ягод и фруктов. Вкусное, нежное творожное тесто и много сочной сладкой малины. Что может быть вкуснее? Подать такую галету можно теплой, с шариком мороженого, например. Итак, вам понадобится творог 5%, 350 граммов. Мука 150 граммов. Если вы хотите уж совсем такое что-то здоровое, то почему бы не использовать цельнозерновую муку? Это прям вот улучшит результат, как говорится. Дальше. Йогурт греческий 1 столовая ложка. Куриные яйца 2 штуки, щепоточка соли, сахар по вкусу или сахарозаменитель, или можно без него, как хотите, и чайная ложка разрыхлителя. Запомнили? Это очень и очень все просто. Творог 350 граммов, мука 150 граммов, йогурт греческий 1 столовая ложка, 2 яйца, щепотка соли, сахар или сахарозаменитель по вкусу и разрыхлитель чайная ложечка. Для начинки малина свежая 300 граммов и кукурузный крахмал 1 столовая ложка. На самом деле малину вы можете заменить любыми ягодами, это раз, или любыми фруктами, это два. Как хотите, вот что вам нравится, то и берите для начинки. Значит, собрали все необходимые продукты, разложили их красиво на столе. Теперь что мы делаем? В миску выкладываем творог, добавляем яйца, соль, сахарок, натуральный йогурт, тоже без добавок натуральный йогурт, окей? Перемешиваем массу и оставляем на 10 минут, просто чтобы она превратилась в единое целое. Всыпаем в нее цельнозерновую муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто. Из этого количества теста получается примерно 2 галеты, таких, ну, диаметром 20 сантиметров, скажем. Разделим тесто на 2 равные части. Раскатаем одну часть прямо на пергаменте. В середину выкладываем нашу малину или любую другую фруктово-ягодную начинку и посыпаем немножко кукурузным крахмалом. Края теста поднимаем к центру и формируем галету. Таким образом у вас получается такой как бы открытый пирог, да, открытый пирожок. Вторую галету точно так же сделали. И выпекаем их в разогретой до 180 градусов духовки 25-30 минут. Готовую галету кладем на тарелочку, даем ей немного остыть, украшаем свежими ягодками. Можно посыпать сахарной пудрой. Всем желаем приятного аппетита. Тесто тоненькое, нежное, диетическое, творожное. Ну, просто обалденный вариант. Как мне кажется, к празднику Шавуот идеальный десерт даже для тех, кто старается следить за фигурой. Итак, еще раз пробежимся быстренько по приготовлению. В миску выкладываем творог, добавляем яйца, соль, сахар. Туда же добавляем натуральный йогурт, все перемешиваем, всыпаем цельнозерновую муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто, делим тесто на две равные части, одну часть раскатываем прямо на пергаменте, в середину выкладываем малину, посыпаем чуть-чуть кукурузным крахмалом, края теста поднимаем к центру, формируем галету, потом формируем вторую галету и выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке 25-30 минут. Перекладываем нашу красивую готовую галету на тарелочку, можно посыпать сахарной пудрой, можно украсить еще парочкой свежих ягод. Все, приятного аппетита, шавотний десерт для тех, кто увлекается правильным питанием и не только готов.

0: но так отважно отдала всю нежность, потеряв...
1: Ах, 10 часов 57 минут. Приходится прощаться с первым часом нашего чудесного общения. Напоминаю, вы слушаете «Идеальный выходной» в расширенном формате с Аней Розиной. Оставайтесь с нами на волне 89.1 FM. После выпуска новостей с Евгением Забежинским мы продолжим с вами делиться самыми лучшими рецептами к празднику Шавуот.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
10: Center Car Azur.
9: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Президент Израиля в ходе визита в Коста-Рику встретится с мировыми лидерами. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент Израиля Ицхак Герцог встретится с лидерами и высокопоставленными чиновниками со всего мира в рамках официального визита в Коста-Рику. Поездка посвящена церемонии завершения срока полномочий президента Родриго Чавеса Роблеса и приведения к присяге избранного президента Лауры Фернандес Дельгадо. В ходе визита планируются встречи, в частности, с королем Испании, президентами Чили, Гватемалы, Бразилии, Гондураса, Панамы, Доминиканской Республики и другими. Полиции завершено расследование убийства Ямана Бениамина Залки в Петах-Тикве. Материалы переданы в прокуратуру Центрального округа с рекомендацией предъявить подозреваемым обвинения в тяжких преступлениях. В ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пыталась скрыться. Также были задержаны подозреваемые в содействии участникам потасовки, приведшей к трагедии, и воспрепятствовании расследованию. Бывшая вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала действия администрации Дональда Трампа в отношении Ирана. Выступая на встрече демократов в Лас-Вегасе, она заявила, что американцы не хотят этой войны, и она не была одобрена Конгрессом, а даже если бы и была, начинать ее не следовало бы. Харрис также высмеяла риторику Трампа о разгроме всех, заявив, что это полная чушь. По ее словам, главным бенефициаром ситуации стала Россия, ресурсы США, артиллерия, боеприпасы и системы ПВО уходят на Ближний Восток вместо Украины, что, по ее мнению, повлечет серьезные последствия. В Ливане усиливается критика президента Жозефа Ауна на фоне грядущего нового раунда переговоров с Израилем. Судя по сообщениям в СМИ, претензии звучат не только от сторонников Хизбаллы, но и из лагеря ее противников. Политический источник в Бейруте, связанный с силами, противостоящими Хизбалле, заявил, что президенту не следует принимать условия Хизбаллы в качестве основы для переговоров. По словам источника, вопрос о разоружении Хизбаллы должен обсуждаться всерьез, а не выноситься за скобки. К другим новостям. После 14 лет затяжных переговоров в Израиле согласован новый коллективный договор для сотрудников службы пожарной охраны и спасения. В системе называют достигнутые договоренности одним из самых значимых решений для пожарной службы за последние годы. Переговорный процесс сопровождался многочисленными разногласиями, однако в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу. Согласно предварительным договоренностям, новое соглашение предусматривает значительное повышение заработной платы, улучшение социальных гарантий, расширение пенсионных условий и обновление системы компенсаций для сотрудников пожарной службы. 74-летняя певица Бонни Тайлер введена в медикаментозную кому после экстренной операции в больнице португальского Фару. Ее состояние остается тяжелым. Госпитализация произошла незадолго до запланированных европейских концертов, включая выступления на Мальте и в Германии. Представитель Тайлер заявил, что операция прошла хорошо, однако позднее сообщил, что певицу погрузили в искусственную кому. Семья и команда певицы попросили уважать частную жизнь и пообещали сообщать о ее состоянии здоровья. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Идеальный выходной с Анной Розиной действительно шагает по планете. Сегодня, 8 мая, в пятницу, мы с вами уже целый час прообщались, между прочим, и впереди у нас еще 3 часа на замечательное, плодотворное, полезное, интересное и веселое общение. 054-20-70-800 – это наш номер для вашего WhatsApp послания. Пишите, пожалуйста, рассказывайте о том, как вы себя чувствуете, каково ваше настроение. И, конечно же, подключайтесь к нашей теме. Сегодня мы готовим из молочных продуктов. Всякое разное. Выпечка с творогом, какие-то серьезные блюда с йогуртами, творогами, сырами и так далее, и так далее, и так далее. Мы готовимся к празднику Шавуот, когда принято есть много молочного. И для того, чтобы вы могли заранее все приобрести, все ингредиенты, чтобы вы могли, может быть, даже порепетировать с некоторыми блюдами, приготовить узкому кругу, если узкий круг одобряет, как знаете, что узкий кабинет министров собрался, одобрил, значит, дальше передают на рассмотрение всех остальных. Вот также я вам предлагаю сделать. Можете некоторые блюда попробовать, порепетировать, а потом уж на Шавуот радовать толпу гостей, которая придет к вам домой. Или, может быть, вы куда-то пойдете и с собой захватите что-нибудь этакое приготовлено. А может, никуда не пойдете, а просто дома вот такую вот красоту устроите. Сегодня этот час мы проведем вместе с Маданой Мания, с нашим постоянным спонсором, который, помимо того, что просто предоставляет нам возможность попробовать все наши самые любимые блюда, знакомые нам с детства, и что-то, наоборот, совершенно новое, чего мы никогда раньше не пробовали и не знали, и в других магазинах в Израиле этого не найти. Так вот, кроме всего прочего, магазины Маадан и Мания все время помогают нам готовиться к разным праздникам. Если вы помните, мы и Рош ха-Шана вместе отмечали, и готовились вместе к Песоху, да, и, в общем, постоянно мы и к Новому году, помните, как к Новому году там мы елку делали из колбасы и сыра, и разной всякой еще всячины. В общем, короче говоря, мы вместе уже давно, это наш постоянный спонсор, и поэтому к празднику Шавуот, конечно, именно сеть магазинов Маадан и Мания будет помогать нам готовиться, поделиться классными рецептами, и я вам расскажу, что можно найти очень оригинального, вкусного и необычного к праздничному столу в магазинах Маадан и Мания. Я сегодня утром, до того, как приехала на радио, уже заскочила в Маадан и Мания и всего там напробовалась, пришла к вам с рассказами, фотографиями, рецептами. В общем, оставайтесь с нами на волне 89.1 FM.

0: Вроде бы суббота.
1: Идеальный выходной. Реклама.
2: Друзья, мы 11 часов 15 минут, и мы, наконец-то, можем поговорить о нашем прекрасном спонсоре поподробнее. Магазины Маданей Мания. Это место, где мы можем отвести душу, как говорится. В этом году, кстати, Маданей Мания будет отмечать свое 30-летие. То есть год юбилейный. А что это значит? Это значит, что он будет наполнен различными классными мероприятиями. Но самое главное – скидками, которые все покупатели так любят. И, знаете, магазины Маданей Мания, они вот прям делают на это ставку. Потому что, когда бы вы ни пришли, неважно, на праздник, перед праздником, или просто в самый обычный будний день, вы обязательно найдете товары по каким-то специальным скидкам. Иногда это что-то мясное, мясные продукты, свежие и копченые, скажем. Иногда это всякие разные сыры по скидкам. Ну, короче говоря, надо просто приходить туда для начала, как в музей. Пройтись, так сказать, по рядам. Посмотреть, оценить ситуацию. На входе взять обязательно флаер, в котором расписаны все-все-все скидки. И потом уже большую тележку желательно приобрести на входе и в нее складывать все, что по скидкам и не по скидкам. Все очень вкусное, все очень классное. Я напомню, что есть 26 магазинов Маданей Мания. Представляете, как много? 26 магазинов по всему Израилю. Если вы еще не нашли тот магазин, который максимально близко расположен к вашему дому, то просто заходите на официальный сайт Мания и заходите в раздел «Филиалы» на русском языке. И не просто находите ближайший к себе филиал, но и смотрите часы его работы, когда он открыт, и определяетесь, сразу же получаете адрес и все-все-все пароли и явки. Адреса магазинов на официальном сайте mania-m.co.il. mania-m.co.il. Вдобавок ко всему, я вам сказала, что на входе в магазин всегда есть флаер или брошюрка, в которой написаны скидки. Вдобавок к этому вы можете просто зайти в Фейсбуке на страницу Маданей Мания. Вот я подписана на эту страницу, и я просто балдею. Прежде чем ехать в магазин, я захожу в Фейсбук на страницу Маданей Мания и смотрю, какие скидки существуют, какие скидки есть. И сразу же определяюсь с тем, что я обязательно должна купить по скидке, и с тем, что я возьму просто сама для себя. Дальше. За новостями можно следить не только в Фейсбуке. Можно следить, во-первых, в ТикТоке на странице Маданей Мания. В Телеграме Маданей Мания есть группа. В Ютубе есть канал Маданей Мания. И в Инстаграме, разумеется, тоже есть страничка Маданей Мания. Что мне нравится, что я люблю. Ребята, они постоянно публикуют видео с разными рецептами, с разными скидками. Вот я буквально, прежде чем сегодня ехать, посмотрела несколько роликов совершенно классных с обалденной, очаровательной девочкой, продавщица, которая рассказывает, какие сырки, какие сыры, по каким скидкам, в каком отделе, что с ними можно делать. Ну, в общем, короче, просто идеальное общение с покупателями в духе времени. Мы же ведь хотим все очень быстро узнать, получить всю четкую информацию коротко, четко и ясно. И вот сейчас Маданей Мания, они прям на целевую аудиторию готовятся для целевой аудитории своей, снимают ролики, где коротко, четко, ясно говорят и о скидках, и о разных рецептах. Ну, в общем, сегодня мы будем говорить много о том, что можно приобрести к празднику Шавуот Маданей Мания, но начнем с сырков филин, которые лично я обожаю. Я сегодня взяла, вот сразу вам скажу, я взяла 6 разных видов сырков. Там есть самое-самое разное. Глазированные, да, это сырки в шоколадной глазури или в лимонной глазури. В шоколадной глазури есть сырочки с черникой, малиной и злаками. Это творожные сырки, да, а в них добавки черника, малина и злаки. Это просто обалденно. Дальше, вкус детства. Сырок с какао, да, как шоколадный такой сырочек. Ой, как это вкусно. Ванильный сырок. Это мой, на самом деле, мой самый любимый, это классический. Ванильный сырок в шоколаде. Самое-самое разное. Я вас просто отправляю в ближайший филиал к вашему дому 3 сырка за 9,90. В наше время это вообще уже не деньги, правда? Вот эти сырки Филин я сегодня приобрела, сейчас на завтрак, во-первых, съем, потом съем на ужин, а потом уже завтра, может быть, поделюсь со своими родными и близкими. Кроме всего прочего, такие сырные новости. Вас ждут самые неожиданные вкусы сыров. Поступили в магазины Маадана и Мания классные сыры, например, кампе с трюфелем и оливками. Всего лишь 21,90 за 100 грамм. Это для таких сыров, поверьте мне, очень классная цена. Дальше. Сыр Ландана, козья гауда с шоколадом. Представьте себе, 19,90 за 100 граммов. Гауда с дубайским шоколадом. Это просто огонь. Я попробовала кусочек. Во-первых, сначала кажется, ну, какое-то что-то сочетание несочетаемого. На самом деле это идеальное слияние совершенно разных вкусов. Просто фонтан, ярмарка вкусов на языке. Очень рекомендую. Гауда с дубайским шоколадом. Так и запомните и попросите. Даже если не запомните фирму, там вы подходите к сырному отделу, говорите, Аня Розина рассказывала про гауду с дубайским шоколадом. Берите, это просто класс. Дальше. Есть гауда с фисташками и с шоколадом. Вот такие блюда. Представляете, если вы подаете такие сыры на стол в Шавуот. Ваши гости упадут в обморок от неожиданных сочетаний и от очень хорошего, высшего качества вкуса. Дальше. Овечий сыр с томатами и базиликом. Тоже 19,90. Потрясающе совершенно. Овечьи мягкие сыры с разными добавками, с ананасами, с папайей. Обычный овечий мягкий сыр, классический вкус. 14,90, 100 граммов. Это абсолютно приемлемая хорошая цена. Ну и мой фаворит. Я попробовала его впервые в магазине Маадана и Мания. Потом, кстати, я была у бабушки в Беларуси и увидела, что там тоже продавался. Я попробовала. Ну вот у нас в Израиле я видела пока только в Маадана и Мания. Это украинский сыр кому с пожитником. Просто, ребята, поверьте мне, это что-то очень и очень вкусное. 9,90 я могу съесть, вот эти 100 грамм за 9,90 я могу съесть буквально за 5 минут. Прям приходите и попросите, скажите, украинский сыр с пожитником, дайте мне побыстрее, берите 200 граммов, не ошибетесь. Ну, вы там можете, конечно, попробовать, вам же всегда отрежут, угостят вас с большим удовольствием. 9,90, 100 граммов, это действительно дешево. И кроме этого, вот этот же сыр кому, который есть с пожитником, он есть с фисташками, тоже очень вкусный, но вот я люблю больше с пожитниками, прям балдею. Так что все, вот такая вот вам рекомендация, информация для размышления и для подготовки к празднику Шавуот вместе с магазинами Маадана и Мания.
1: Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Часов 32 минуты. Продолжаем разговор. Я напоминаю, что спонсор нашей сегодняшней программы Madonna & Mania, сеть магазинов, в которых побывал хотя бы один раз каждый израильтянин. Заходил он туда за колбаской, за свежим мяском, за морепродуктами или сладостями, неважно, но обязательно заходил. А уж сейчас, в преддверии праздника Шавуот, конечно, целые толпы любителей сыров, творогов и прочих молочных продуктов находят в магазинах Madonna & Mania абсолютно все, что их душе угодно. Во-первых, имя Madonna & Mania стало символом доступных цен, широкого ассортимента и домашней атмосферы, которую создают и сотрудники, и покупатели вместе. А во-вторых, разнообразие всяких сыров и скидки к ним просто поражают. Я вам уже рассказала, какие необычные вкусы. Причем, знаете как, бывают необычные, бывают всякие. Там красные, зеленые, черные сыры. Вы их покупаете за то, что они выглядят привлекательно. Пробуйте, что-то нравится, что-то не нравится. Но вот в данном случае вкус удивительный и очень-очень хороший. Вот реально, мне все понравились. Я напробовалась прямо вместо завтрака. Зашла в магазин Madonna & Mania. Попробовала всяких разных сыров. Мало того, что сытая и довольная побежала к вам на работу, так еще и, конечно, домой захватила с собой. Я вам рассказала о совершенно потрясающем украинском сыре с пожитником по 9,90. О гауде с дубайским шоколадом всего по 19,90. Дубайский шоколад стоит, по-моему, 60 шекелей, 100 граммов. Ну, во всяком случае, я так покупала. А это сыр с дубайским шоколадом. Отличная гауда, просто огонь, 19,90. Представляете? Плюс не забудьте обязательно кампе с трюфелем и оливками, 21,90. И овечий сыр с томатом и базиликом, 19,90. Вот это вот, ну, мои favorites, как говорится. Про сырки Филин тоже вам рассказала. Ну, а сейчас расскажу вам о творожочках, которые просто вернули меня в детство. Я не знала, честно говоря, что они продаются у нас здесь, в Израиле. Это творожная масса, те же самые сырочки из детства, если вы помните, не глазированные, а вот продавались такие прямоугольные, в форме мороженого, да? Ну, помните такие творожочки? Так вот, сейчас они, мало того, что эта творожная масса нежная, вкусная, обалденная, она еще взбитая, то есть они такие нежные-нежные-нежные. И есть и со вкусом пломбира, и с курагой, и с ванилью. Совершенно потрясающие сырки, которые тоже сейчас можно приобрести по скидке, и это невероятно круто. Тоже 3 за 10, так что... Получайте удовольствие. Бегите в магазины Madonna & Mania. Значит, на упаковке вы увидите 4 волшебных буквы. ХБКК. Вот это те самые сырки, о которых я вам рассказываю. И давайте прямо сейчас по рецепту Madonna & Mania приготовим обалденное блюдо к празднику Шавуот. Вот с этими самыми творожочками.
0: Час есть.
1: Саганаки из сладких сырков. Всего 3 ингредиента, 5 минут работы и вуаля! Нежные внутри, хрустящие снаружи пирожки в стиле греческих саганаки готовы. Более того, каждый пирожок с другим вкусом. И на каждый можно положить еще пару шариков мороженого. Это будет просто десерт best of the best. Просто и очень вкусно. Вам понадобится сырки. Ну вот те самые, о которых я вам рассказала, с разными вкусами, взбитая творожная масса. Я на самом деле обязательно сейчас в Фейсбуке выставлю, во-первых, видео приготовления этого блюда, во-вторых, его рецепт, а в-третьих, фотографию этих сырочков, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сливочное масло. Можно днепровское сливочное масло, очень его люблю, тоже продается в магазинах Madonna & Mania. И тесто фила, которое тоже продается в магазинах Мадана и Мания. Собственно говоря, там любой ингредиент можно найти. Ну вот, я вас направляю сразу же. Три ингредиента, еще раз. Сырки с разными вкусами, сливочное масло и тесто фила. Что мы делаем? Да, кстати, для украшения тоже запишите себе кунжут, мороженое, мед или варенье, ягоды, фрукты, все что угодно. Что мы делаем? Сырки мы замораживаем на несколько часов или на ночь в морозильнике. Теперь тесто фила мы, наоборот, размораживаем. И когда оно разморозилось, достаем, берем несколько листов. Каждый лист мы складываем вдвое и кладем на него один замороженный сырок. Сворачиваем аккуратненько и перекладываем на противень. Смазываем жидким сливочным маслом, посыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут до красивого золотистого цвета. Подаем с мороженым, медом и фруктами. Они так хрустят, эти пирожочки. Они такие нежные на вкус, вы не представляете. Еще раз напоминаю, что вы заходите в Фейсбуке на страницу «Идеальный рецепт Сани Розиной». И там будет видеорецепт от магазина «Мадана и Мания». Заходите, смотрите внимательно, как готовится. Это очень просто, очень вкусно и потрясающе оригинально. Итак, еще раз. Вам понадобятся сырки, сливочное масло и тесто фила. Сырки мы замораживаем на несколько часов или на ночь в морозильнике. Тесто фила, наоборот, размораживаем. Достаем несколько листов. Каждый лист складываем вдвое и кладем на него один замороженный сырок. Сворачиваем и перекладываем на противень. Смазываем жидким сливочным маслом. Посыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут до красивого золотистого цвета. Подаем как вам угодно, с мороженым, с медом или с вареньем, с фруктами или с ягодами. Но это красота и это вкусно. Спасибо, Мадана и Мания, отличный рецепт и отличные продукты.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: Реклама.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Продолжаем разговор. Вдохновленная уже прозвучавшим классным рецептом и темой сегодняшней программы, вы присылаете свои сообщения и фотографии, от которых я просто балдею, клянусь. Карамелька прислала фотографию необыкновенных хачапури по-аджарски и написала: «Добрый день, Анечка. Я на живот люблю делать хачапури по-аджарски. Иногда делаю хачапури со смесью сыров. Иногда делаю сыры с креветками. Ну и я уж тут не смогла промолчать и попросила Карамельку прислать рецепт вот прямо здесь и прямо сюда, и с вами делюсь им с большим удовольствием. Карамелька, отдельное спасибо за то, что не поленились. Ну, действительно, с одной стороны, хочется поделиться чем-то, что умеешь делать, что любишь есть, да, вот хочется поделиться рецептом, но с другой стороны, я понимаю, что сесть и найти время для того, чтобы подробно расписать рецепт, не так-то просто. Во-первых, мы все время заняты, мы суетимся. В преддверии выходных бегаем куда-то, что-то. И так вот сесть и написать рецепт – это сложно, во-первых. Во-вторых, даже если у вас выходной, вообще вы ничего не делаете, только вы уселись на диване, включили радио, балдеете, попиваете кофеек, слушаете программу «Идеальный выходной», и тут я говорю: пожалуйста, пришлите рецепт. И вместо отдыха нужно брать телефон и этот рецепт печатать. Так что я очень оценила и очень ценю, друзья, когда вы, несмотря на то, что это не так-то просто сделать, пишите мне свои рецепты, присылайте их и делитесь таким образом со всей страной. Так что, Карамелька, благое дело сделали с утра. Итак, тесто, пишет Карамелька. Слушайте внимательно, друзья. Делаю опару. Смешиваю воду и немного молока, чтобы вместе было 200 мл жидкость, да? Вода комнатной температуры. Молоко чуточку теплое. Можно комнатной температуры, то есть заранее достать его из холодильника или в микроволновке чуть-чуть разогреть. Туда добавляем столовую ложку сахара, чайную ложку соли без горки и 2 чайных ложки сухих дрожжей. Все это перемешиваем и даем нашей опаре постоять, чтобы появилась шапка. Это примерно минут 15. Пока готовится опара, пушу муку. Вот это я никогда не слышала выражение, оно такое красивое. Пушу муку. Вот сразу я не знала, что обозначает это словосочетание, но я представила себе воздушную муку и оказалась права. То есть просеиваю ее через сито, пишет Карамелька. Запушить муку. Ох, красиво. Муки 300 граммов нужно. Когда опара готова, вливаю эту опару в муку, туда же добавляю одно яйцо, растительное масло, половину пластикового стакана, и еще 100 мл молока. Замешиваем тесто. Если тесто жидкое, добавляем понемножечку муки. Много не надо, чтобы не забить тесто мукой. Даем тесту постоять минут 40, обмять тесто и еще минут 40. Теперь сыры. У меня, пишет Карамелька, гауда козья, сулугуни и еще немного сыра эмик. Ну, сразу же, поскольку спонсор у нас магазина «Мадана и Мани», я сразу же намекну на то, что все эти сыры можно приобрести в магазинах «Мадана и Мани». Итак, гауда козья, сулугуни, еще немного сыра эмик. Сыры натереть и перемешать. Тесто делю на части. Получается 8 частей. Потом из каждой части делаю лодочку и в нее добавляю смесь сыров. Бортик лодочки смазать желтком и отправить в разогретую духовку на 20 минут. Потом достать, в каждую лодочку выложить желток и еще минут на 10 отправить в духовку. Все. Прекрасные хачапури по-аджарски готовы. И вы знаете, как они выглядят? Я сейчас опубликую на нашей страничке в Фейсбуке. Во-первых, сам рецепт Карамельки, а во-вторых, фотографии ее настоящих хачапури по-аджарски. Это выглядит обалденно, и я уже жду не дождусь, когда я таких хачапури попробую. Давайте еще раз пройдемся по рецепту, чтобы ничего не упустить. Итак, сначала мы должны сделать опару. Для этого смешиваем воду с небольшим количеством молока. Вместе получается 200 мл жидкости. Вода комнатной температуры, молоко тоже комнатной температуры, чуточку теплое, короче. Туда добавляем столовую ложку сахара, чайную ложку соли без горки и 2 чайных ложки сухих дрожжей. Все перемешиваем и даем опаре постоять, чтобы появилась шапка. Это минут 15. Пока готовится опара, пушу муку. Очень красиво. Муки всего 300 граммов вам понадобится. Мы ее просеиваем через сито. И когда опара готова, вливаем эту опару в нашу просеянную муку. Туда же добавляем одно яйцо, растительное масло, половину пластикового стаканчика и еще 100 мл молока. Замесили тесто. Если тесто жидкое, добавляем понемножку муки. Много не надо, чтобы оно все равно должно быть воздушным. Даем тесту постоять минут 40, обминаем его и еще минут 40 даем постоять. Тем временем готовим сыры. Карамелька использовала гауду козью, сулугунь, еще немного сыра эмик. Натираем их и перемешиваем. Тесто делим на части, получается 8 частей. Из каждой части делаем лодочку и в каждую лодочку наполняем смесь сыров. Бортик лодочки смазываем желтком и отправляем наши лодочки на 20 минут в разогретую духовку. Затем достаем и в каждую лодочку выкладываем желточек еще на 10 минут в духовку. Ну, а потом подаем и быстро-быстро это все съедаем. Слушайте, это, к сожалению, ну, совершенно невозможно долго этим наслаждаться, потому что до такой степени вкусно, что прям хочется проглотить в ту же самую секунду. Все, друзья мои, этот час, представьте себе, подошел к своему логическому завершению. Мы с ним попрощаемся, но друг с другом, конечно же, нет, потому что впереди еще целых 2 часа на замечательное общение. Я хочу вам напомнить, что на нашей страничке в Фейсбуке ваши лучшие рецепты обязательно будут опубликованы. Поэтому заходите в Фейсбук, пишите в поиске «Идеальный рецепт с Аней Розиной» и заходите на нашу страничку, подписывайтесь. И таким образом получаете, ну, как говорят на иврите, иткун, да, обновление. Все наши обновления, прозвучавшие в эфире. «Идеальный рецепт» от Ани Розиной. Все. Встретимся сразу же после выпуска новостей от Жени Забежинского.
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной. Реклама.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
6: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центркар Азур.
10: Реклама. Новости.
11: Подано обвинительное заключение против 4 подозреваемых в работе на иранскую разведку. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Шабак полиции и ЦАЛЬ сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. Еще в марте текущего года были задержаны 3 военнослужащих и 1 гражданский. Следствие утверждает, что военнослужащие еще до прохождения службы в армии, будучи несовершеннолетними, выполняли задания по указанию иранских кураторов. По версии следствия, один из подозреваемых привлек к деятельности остальных. Молодые люди фотографировали и снимали на видео Различные объекты в Израиле, включая железнодорожные станции, торговые центры, камеры наблюдения и территорию технической школы ВВС, где часть из них проходила обучение. Также им поручали приобретение оружия. Следствие утверждает, что некоторые фигуранты сами предлагали иранским кураторам выполнять задания, а часть подозреваемых участвовала и в актах вандализма. Сегодня прокуратура Ихаевского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. На крыше школы в Западной Галилее был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По всей видимости, речь идет о беспилотнике, запущенном из Ливана. На место прибыли полицейские и саперы. Школа была эвакуирована, специалисты приступили к нейтрализации и вывозу беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и ущерба нет. Полиция призвала граждан соблюдать указания сил безопасности и сообщать о любых подозрительных предметах или необычных происшествиях по телефону 100. Романом Гофманом, назначенным на пост главы Моссада в Багац, подан ответ на иски против его назначения. Гофман отверг утверждение о том, что в период своей службы в армии он задействовал несовершеннолетнего Ури Эль-Макайса, заявив, что речь идет об искаженном предоставлении фактов. Такого задействования не было, написал Гофман. Президент Израиля Ицхак Герцог встретится с лидерами и высокопоставленными чиновниками со всего мира в рамках официального визита в Коста-Рику. Поездка посвящена церемониям завершения срока полномочий президента Родриго Чавеса Роблеса и приведения к присяге избранного президента Лауры Фернандес Дельгадо. В ходе визита планируются встречи, в частности, с королем Испании, президентами Чили, Гватемалы, Бразилии, Гондураса, Панамы, Доминиканской Республики и другими политиками. Бывшая вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала действия администрации Дональда Трампа в отношении Ирана. Выступая на встрече демократов в Лас-Вегасе, она заявила, что американцы не хотят этой войны, и она не была одобрена Конгрессом. А даже если бы и была, начинать ее не следовало бы. Харрис также высмеяла риторику Трампа о разгроме всех, заявив, что это полная чушь. По ее словам, главным бенефициаром ситуации стала Россия, ресурсы США. Артиллерия, боеприпасы и системы ПВО уходят на Ближний Восток вместо Украины, что, по ее мнению, повлечет серьезные последствия. К другим новостям. После 14 лет затяжных переговоров в Израиле согласован новый коллективный договор для сотрудников службы пожарной охраны и спасения. В системе называют достигнутые договоренности одним из самых значительных решений для пожарной службы. За последние годы переговорный процесс сопровождался многочисленными разногласиями, однако в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу. Согласно предварительным договоренностям, новое соглашение предусматривает значительное повышение заработной платы, улучшение социальных гарантий, расширение пенсионных условий и обновление системы компенсаций для сотрудников пожарной службы. И о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В течение дня в Иерусалиме ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: 12 часов 8 минут на часах в нашей студии, 8 мая, пятница. С вами Аня Розина и программа «Идеальный выходной». В своем традиционном пятничном эфире. Ну, в традиционном в плане того, что в пятничном, а вообще сегодня мы с вами с 10 утра уже вместе. Это такое наслаждение. Во-первых, ваши сообщения, ваши рецепты, ваша поддержка и то, что вы здесь, на волне 89.1 FM, вместе со мной встречаете выходные и готовитесь сделать их вкуснее, ярче и интереснее. Мы уже готовили с вами самое потрясающее блюдо в прошлых двух часах к празднику Шавуот. В этом часе продолжим делать это. Что значит блюдо к празднику Шавуот? Это, разумеется, те блюда, которые содержат молочные продукты. Это могут быть классные всякие там, не знаю, творожные запеканки, торты творожные, сырные рулеты. Это может быть какой-то, не знаю, творожная масса в шоколаде. Ну, в общем, все, что связано с сыром, не обязательно сладкое, между прочим. Я почему-то на такой волне, на подъеме стала называть сразу все сладкое. А вообще есть совершенно потрясающие, классные штуки, не сладкие. Когда мы с сыром готовим, запекаем, например, овощи или грибы. Ну, в общем, короче, есть масса рецептов. И этими рецептами мы продолжим делиться в этом часе. Так что подключайтесь к нам. 054-20-70-800. У нас уже есть еще несколько сообщений, поэтому будьте готовы. Очень скоро услышите их в эфире. 054-20-70-800.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Продолжаем разговор. 12 часов 18 минут. Сержант пишет: «Всем здрасте. Я вообще практически всю молочку люблю с детства. Когда еще о празднике живот, даже не подозревал». Да, сержант, даже не подозревая о празднике живот, мы любили глазированные сырки, согласитесь. А сейчас можно вот целый праздник посвятить поглощению этого нашего любимого блюда. Вообще, честно говоря, в детстве к молочным продуктам я относился не очень. Ну, вот парное молочко у бабушки от коровки прям я пила с удовольствием, хотя многие вот этого вот не любят, особенно дети. Вот, а я любила теплое... Вот бабушка пойдет, подоит коровку, возвращается, я прямо из банки вот так вот даже в кружку не наливала, горячее пила. Это, ох, дико вкусно, дико вкусно. Сейчас уже давным-давно, ну сколько, вот 26 лет я в Израиле, 26 лет я такого молочка не пробовала больше. И у бабушки коровки уже нету, уже коровок не держат, уже в основном на больших фермерских хозяйствах. А фермерских хозяйств, кстати, тоже немного, в колхозах в основном. А вот так вот, чтобы как раньше в каждом дворе была корова в Беларуси, такого вот говорят, что, ну, во всяком случае, у моей бабушки в деревне и в соседних деревнях такого нет, она говорит. Уже все, вот, по-другому все. Ну, а вот эти всякие творог я в детстве вообще не ела. Я и сейчас не очень люблю. Но вот взбитый творог, взбитую творожную массу с большим количеством сметаны, с сахаром и с изюмом, это я люблю. Сырники я обожаю. Творожные торты люблю. Сержант, ну, короче, вот вы любите всю молочку с детства. А рецепт творожного торта пришлете нам? У нас уже он был, мне кажется, правда же? Но по-моему, вот таким рецептом не грех делиться раз в год так точно. А мы это делаем, ну, даже, наверное, и реже. Так что, если есть что-нибудь такое отличное к празднику Швот, буду очень и очень рада. Ну, и у нас есть стихотворение от Лехи, как обычно, рецепт в поэтической форме. Друзья, слушайте и запоминайте.
0: «Час есть».
1: Привет, Анна. Швот уж впереди. Леха хочет предложить необычную вкусняшку. Чизи, колобок искрящий. Что для этого нам надо? Перец, сыр, соль, творог, масло. Творог в миску положили, посолили, поперчили, с маслом сливочным смешали. Вмиг чудесно превращая это в массу без комочков. Натираем сыр на терке и смешаем с чудной массой. Сразу шарики скатаем, искупав их в сухарях. Во фритюр все отправляем, на салфетку вынимаем. Наши чизи-колобки ароматны и нежны. Сверху зелень, пармезанчик, нотки вкусов заиграли, да еще и под сметанку эту вкусную ням-нямку. Так изысканно и сытно налетаем аппетитно. Понравилось вам, друзья? Если вдруг вы что-то не уловили, не запомнили, напоминаю, что вы можете зайти на нашу страницу «Идеальный рецепт от Анны Розиной». Если вы не можете найти эту страничку, да, вот я вам скажу сейчас точно, как она называется. «Идеальный рецепт от Ани Розиной». Если вы не можете найти, ну, напишите мне 054-2070-800, я пришлю вам ссылку. С большим удовольствием это сделаю. Вот. Ну, а если в прозе попробовать пересказать рецепт Лёхи, значит, вам понадобится перец, сыр, соль, творог и масло. Творог мы кладем в миску, его солим, перчим. Туда же добавляем сливочное масло, видимо, размягченное, да? И эту массу хорошенько перемешиваем, чтобы она была единой, цельной, такой, без комочков. Тем временем натираем на терке сыр. Его добавляем в нашу вот эту вот массу творожную. Катаем из этого всего шарики. Шарики обваливаем во фритюре. Ну, а затем, конечно же... Подождите, мы... Лёх, мы не жарим их вообще, да? Мы их просто вот в сухариках обваляли и все, да? Или не? А, нет, вот во фритюр все отправляем. Значит, жарим, да. В общем, короче, шарики мы скатали, искупали в сухарях их во фритюре... Все это быстренько обжарили, у нас получается чизи-колобки. Вкуснятина невероятная. Приятного аппетита и спасибо, Лехе.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Сейчас особенно выгодно в Мада Неймания. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: 19:38. Мы продолжаем наш разговор. И сейчас давайте приготовим очень и очень простое блюдо, которое можно съесть, например, на завтрак в день празднования Шивота. Это творожок, своего рода классика. Чаще всего творожок подают со сметанкой, с медом, со сгущенкой, с домашним вареньем. Ну, а я хочу вам предложить еще один вариант с помидорами и зеленью. Это очень интересный вариант, очень вкусный и, конечно же, полезный для завтрака. Подать это блюдо можно самостоятельно, можно в качестве намазки на хлеб или же использовать его как начинку для любого пирога или для блинчиков с творогом. Итак, творог с помидорами и зеленью. Поехали! Вам понадобится 200 граммов творога, 1 помидор, 10 граммов укропа, соль по вкусу и, собственно говоря, все. Еще раз, 200 граммов творога, 1 помидор, 10 граммов укропа и соль по вкусу. Что мы делаем? Для этого рецепта, сразу скажу, подойдет творог любой жирности. Вот какой вы любите, такой и берите. Но творог должен быть сухим и, по возможности, рассыпчатым. Можно вообще домашний творожок. Он прям такой продается в магазинах, в русских, прям на развес, домашний творожок. А в последнее время мы покупаем замечательный такой же рассыпчатый творожок, израильский, израильского производства. Мне очень-очень нравится. Зелень подойдет любая, а вот помидоры постарайтесь выбрать сочные и сладкие. Это принципиально. Если у вас творог влажный, то его можно просто откинуть на дуршлаг, чтобы вся сыворотка стекла. Теперь, что мы делаем? Зелень мелко нашинковать. Я люблю больше всего укроп для этого. Действительно, вот как было сказано в рецепте, укроп. Я люблю больше всего укроп. Он лучше всего, идеальнее всего сочетается с творогом по вкусу, как мне кажется. Помидоры тоже нарезаем мелкими-мелкими кубиками. Все ингредиенты перекладываем в чашу. Слегка посолить помидоры и укропчик. Для усиления вкуса можно добавить любимые травы. Сухой чесночок, базилик, тимьян. Можно просто выдавить чесночок. Туда добавляем творог. Тщательно все перемешиваем хорошенько. Можно руками, можно ложечкой, как хотите. Все, ваш творог с помидорками и зеленью готов. Подавать его можно самостоятельно. Как я уже сказала, можно в качестве намазки на хлеб. То есть нарезайте тоненько-тоненько черный хлеб. Можно его в духовочке запечь, этот хлебушек, эти кусочки. Или на сковородке, прям без масла, вот так вот обжарить с двух сторон. И это просто вау! С этой начинкой это просто реально очень и очень вкусно. Запомнили? Ну, очень легко. Если вы любите, чтобы это было так посочнее, то вы можете добавить сметану ко всему к этому. Если нет, то помидорного сока вполне достаточно. Вот, собственно говоря, и все. Приятного аппетита, друзья! Прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим разговор.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
3: Орион Чокопай.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.

0: час есть.
1: Двенадцать часов 52 минуты. У нас осталось совсем немножко времени в этом часе. И давайте немедленно используем его по назначению. Я уже просила, вы слышали во всеуслышание, да, прям вот перед всей страной просила: сержант, будьте так любезны, поделитесь своим любимым рецептом, в котором есть среди ингредиентов молочные продукты. И сержант прислал два совершенно потрясающих рецепта. Сначала я думаю, так, ну как же выбрать? Какой выбрать? Какой лучше? Нет, они оба совершенно потрясающие. Поэтому в этом часе поделимся одним рецептом, а в следующем другим. Правда же? Отличный выход из положения. И начнем мы с потрясающего тирамису. Не классического тирамису, а посему готовим. Готовьтесь, записывайте. Лето – это не только сезон отпусков, кондиционеров и черешни, пишет сержант, который, в общем-то, лето не слишком любит, но поэтому, видимо, как раз-таки и готовится к нему изо всех сил, и готовит десерты без выпечки специально перед началом летнего сезона. Этот рецепт летит к вам. Итак, тирамису. О классическом варианте, истории его происхождения, названия, месте рождения не мало песен сложено, пишет сержант. И петь еще одну не имеет смысла. Уверен, что вы и так все знаете. Я же предлагаю приготовить альтернативный тирамису. Более простой в приготовлении и не менее вкусный. Ах! Ой, как хочется мне этого тирамису. 18 на 25 сантиметров форма нам понадобится. Ну и далее по списку. Для основы печенье савоярди. Одна упаковка 200 граммов. Это специальное печенье, которое всегда используется для тирамису. Я позже опубликую, естественно, ссылочку на сам рецепт на нашей странице в Фейсбуке. И вы посмотрите фотографии. Все-все-все у вас будет в широком доступе, как говорится. Дальше крем. Сливочный сыр маскарпоне или его аналог 250 граммов, сливки 38% 250 миллилитров, молоко 100 миллилитров и инстант-пудинг, одна упаковка, это 80 граммов. Для пропитки кофе эспрессо черный растворимый 350 миллилитров, сахар по вкусу, бренди или коньяк 2 столовых ложки. Ну и для декора какао. Вкуснятина будет невероятно, поверьте. Итак, в чаше миксера мы смешиваем сливки, молоко, инстант-пудинг. Взбиваем до плотных пиков. Параллельно можно приготовить кофе со всеми ингредиентами, и пусть оно в стороночке остывает. Далее, к взбитым сливкам добавляем маскарпоне и лопаткой перемешиваем до однородной массы. Если крем вам покажется недостаточно сладким, можно добавить немного сахарной пудры или непосредственно в сам крем или в какао для обсыпки. Теперь кофе для удобства лучше переливаем в небольшую прямоугольную емкость. Савоярди, ну вот эти самые печенья, я надеюсь, что я ставлю правильное ударение. Сержант, поправьте меня, если что. Так вот, савоярди впитывают влагу моментально, так что очень быстро, по одному, окунаем наполовину печенья в кофе и плотно выкладываем их в форму. Вы увидите фотографию, как именно это сделать. Сержант проложил форму бумагой для выпечки, но это только лишь для того, чтобы потом можно было вытащить готовый десерт из формы. Иначе отрезать аккуратный кусочек для главного фото просто у вас не получится. А у сержанта получилось, поэтому надо делать как он. Вы же, если не планируете фотосессию, бумагу можете не использовать, пишет сержант. Просто лопаткой делите на порции и подавайте на тарелке. Равномерно покрываем первый слой печенья половиной крема. Повторяем процедуру. Укладываем вторым этажом оставшееся печенье и распределяем по поверхности вторую половину крема. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на ночь. Чем больше тирамису проведет время в холодильнике, тем лучше он будет держать форму, а красивая текстура радовать ваш глаз. Перед подачей не забудьте посыпать тирамису какао, напоминает сержант. И, кстати, вот это один из немногих случаев, когда я согласна, что надо все-таки не сразу лопать, а дать час. Ночь. Ну, подсознание говорит час, но на самом деле ночь настоящая. Совершенно потрясающий рецепт. Хотите, еще раз очень-очень быстро по нему пробежимся. Итак, В чаше миксера смешали сливки, молоко и пудинг, инстант-пудинг. Взбили до плотных пиков. К взбитым сливкам добавили маскарпоне и лопатка перемешали до однородной массы. Кофе для удобства лучше перелили в небольшую прямоугольную емкость, отставили его в стороночку. Савоярди очень быстро впитывает влагу, поэтому... Далее действуем быстро, по одному окунаем наполовинку печенье в кофе и плотно выкладываем каждую печенюшку в форму. Затем равномерно покрываем первый слой печенья половиной крема. Повторяем процедуру. Укладываем вторым этажом оставшееся печенье и распределяем по его поверхности вторую половину крема. Закрываем это дело пищевой пленкой, отправляем в холодильник как минимум на ночь. Перед подачей посыпаем тирамису какао. И потом угощаем своих родных, близких, но прежде всего, конечно, наслаждаемся сами. Сержант, огромное спасибо за потрясающий, на мой взгляд, рецепт. И достаточно простой. Мне очень нравится, что он без выпечки. Это действительно летний рецепт для праздника Шавуот. Идеально подходящий. У нас уже лето на дворе. Я надеюсь, что вот-вот будет прям вот совсем-совсем тепло. В общем-то, все вы сможете приготовить такой замечательный тирамису к празднику Шавуот. Все, друзья мои, с этим часом мы тоже прощаемся. Встретимся сразу же после выпуска новостей с Евгением Забежинским. Ну, приблизительно в 1:10.
0: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Звездочка 3849.
9: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Бригада «Негев» завершила очередную миссию в секторе Газа. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что резервисты 12-й бригады «Негев» завершили очередную 7-ю миссию на юге сектора Газа. В последние месяцы они занимались зачисткой района от террористической инфраструктуры Хамаса. По данным пресс-службы армии, военнослужащие вместе с бойцами инженерного спецподразделения «Яолом» уничтожили 8 туннелей общей протяженностью более 2,5 километров. Один из них был частью сети подземной инфраструктуры Хамаса в восточной части Рафиаха. Там находились боевики, которые были ликвидированы в ходе инженерных работ в туннеле. На крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По всей видимости, речь идет о беспилотнике, запущенном из Ливана. На место прибыли полицейские и саперы. Школа была эвакуирована. Специалисты приступили к нейтрализации и вывозу беспилотника. Пострадавших и ущерба нет. Полиция призвала граждан соблюдать указания сил безопасности и сообщать о любых подозрительных предметах или необычных происшествиях по телефону 100. Шабак полиции и ЦАЛЬ сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. В марте текущего года были задержаны 3 военнослужащих и 1 гражданский. Следствие утверждает, что военнослужащие еще до службы в армии, будучи несовершеннолетними, выполняли задания по указанию иранских кураторов. По версии следствия, один из подозреваемых привлек к деятельности остальных. Молодые люди фотографировали и снимали на видео различные объекты в Израиле, включая железнодорожные станции, торговые центры, камеры наблюдения и территорию технической школы ВВС, где часть из них проходила обучение. Также им поручали приобретение оружия. Следствие утверждает, что некоторые фигуранты сами предлагали иранским кураторам выполнять задания, а часть подозреваемых участвовала и в актах вандализма. Сегодня прокуратура Ихаевского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. Романом Гофманом, назначенным на пост главы Моссада в Багац, подан ответ на иски против его назначения. Гофман отверг утверждение о том, что в период своей службы в армии он задействовал несовершеннолетнего Ури Эльмакайса, заявив, что речь идет об искаженном представлении фактов. «Такого задействования не было», — написал Гофман. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху также представил Багацу свою позицию по искам против назначения Гофмана. В ответе главы правительства говорится, что назначение руководителя Моссада является решением в сфере безопасности, находящимся в центре полномочий премьер-министра, а судебный контроль над таким решением должен быть крайне ограниченным. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис резко раскритиковала действия администрации Дональда Трампа в отношении Ирана, выступая на встрече демократов в Лас-Вегасе. Она заявила, что американцы не хотят этой войны, и она не была одобрена Конгрессом, а даже если бы и была, начинать ее не следовало. Харрис также высмеяла риторику Трампа о разгроме всех, заявив, что это полная чушь. По ее словам, главным бенефициаром ситуации стала Россия. Ресурсы США, артиллерия, боеприпасы и системы ПВО уходят на Ближний Восток вместо Украины, что, по ее мнению, повлечет серьезные последствия. Окружным судом Болдера, штат Колорадо, к пожизненному заключению приговорен Мухаммед Сабри Солиман, обвиняемый в разработке и осуществлении террористического акта против участников демонстрации в поддержку израильских заложников в секторе Газа, состоявшейся 1 июня минувшего года. Как подчеркивает издание Times of Israel, на данный момент Солиман осужден лишь по обвинениям, предъявленным ему на уровне штата. Если на федеральном уровне его признают виновным в преступлениях на почве ненависти, подсудимому может грозить смертная казнь. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня температура воздуха будет близка к среднесезонной. Переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. Сегодня 8 мая, пятница. И мы уже начали готовиться к празднику Шавуот. Окружающая действительность у нас нестабильна. И мы ничего заранее не планируем. Но на этот раз давайте к Шавуоту подойдем со всей серьезностью. Почему? Да потому что обычно, вот я рассказываю о подготовке к празднику за день до самого праздника, или в день самого праздника, или за два дня до самого праздника, и многие просто не успевают приобрести необходимые ингредиенты. Поэтому в этот раз празднование Шавуота связано, конечно же, с походом в магазин, потому что, ну, мало кто готовит дома сыры, творог и так далее. Конечно, есть такие. Есть люди, которые йогурт дома готовят и всякие там творожочки. Но, тем не менее, не так их много, да? Поэтому для того, чтобы приготовить блюдо, содержащее в качестве основного ингредиента какой-либо молочный продукт, таких людей больше, и они отправляются по магазинам. Поэтому я вот вам фактически оставил, ну, почти 2 недели, да, на то, чтобы все необходимое купить и даже порепетировать с приготовлением некоторых блюд. Чего мы сегодня только не готовили с вами. Вот даже если за зайти на нашу страничку «Идеальный рецепт от Ани Розиной» в Фейсбуке, то можно проследить, так сказать, ход нашей мысли. Ну, во-первых, это, конечно, сырные шарики, замечательные от Лехи. Во-вторых, это потрясающие, ну, пирожки, саганаки, не знаю, как это назвать, с сырочками сладкими от Мадана и Мания. Это обалденные хачапури по-аджарски от Карамельки. Это что тут у нас еще? Тирамису, естественно, от Сержанта. И еще открою вам секрет. Один рецепт вас ждет в ближайшем будущем. Так что никуда не переключайтесь. Продолжаем готовиться к празднику Шавуот. Если вам есть что рассказать по этому поводу, обязательно пишите 054-20-70-800. Какие блюда из творога, сыра, молока вы готовите, рассказывайте немедленно. Плюс в этом часе, конечно же, у нас есть парочка культурных событий, о которых я хотела вам рассказать. Мне тут уже прислали в сообщение предложение культурного досуга, так сказать. Плюс я увидела в интернете интересное мероприятие, которое будет в Нетане проходить, а я там живу, и поэтому решила и с вами поделиться. Может, вы приедете, и мы встретимся наконец-то. Вот. Ну и вы присылайте, конечно, если у вас есть что-то интересное рассказать, куда-то нас пригласить, 054-20-70-800.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.

0: час есть.
1: Тринадцать часов 24 минуты. Продолжаем разговор и начинаем готовить кое-что невероятно вкусное. Я обещала вам еще один рецепт от сержанта. Вы знаете что? Я даже сегодня так в Фейсбуке написала, что рецепт от сержанта — это, значит, блюдо со знаком качества. Вот это абсолютно честно. Ни разу я еще не готовила что-то по рецепту от сержанта, чтобы не получилось или было бы невкусным. Может быть, оно не получалось у меня таким красивым, как, например, у сержанта. Ну, все-таки профессионал, да? Вот. А может быть, какой-нибудь там оттенок вкуса был дополнительный. Ну, я не знаю. Ведь каждый все равно по-разному готовит. Но каждый раз это что-то очень

прямо из любимейших источников вдохновения в плане готовки. Итак, львовский сырник, популярный творожный десерт, визитная карточка Львова, куда я собиралась поехать. Должны были мы полететь туда весной, началась война. В 23-м году, и, в общем, вот так в 22-м году, и все так получилось. Не побывали мы во Львове, но вот сейчас приготовим львовский сырник, попробуем, какой он у нас дома, и очень надеемся, в скором будущем отправимся туда и попробуем, так сказать, и исходник. Львовский сырник можно встретить во многочисленных львовских кофейнях, пишет сержант. Также без него не обходится ни один домашний семейный праздник. Классическая подача с чашечкой кофе. Как вариант, к сырной массе добавляют цедру лимона, а глазурь также готовят из сметаны и какао. Еще некоторые источники предлагают разделять желтки и белки яиц и взбивать их отдельно. Но я, честно говоря, пишет сержант, особой разницы не почувствовал, поэтому не заморачивайтесь. Вы знаете, раньше вот я все время в рецептах читала, раздели там желтки от белков, отделить, там отдельно взбить, потом аккуратно смешать. И я все время заморачивалась с этим. Но один раз я прочла у сержанта, что вот он как-то написал, рассказывал новый свой очередной рецепт и сказал, но это делать не обязательно. И вот с тех пор я больше ни разу не разделяла желтки и белки. Итак, для львовского сырника вам понадобится. Записывайте, пожалуйста. Для основы 5-9% творог 500 граммов. Сахар 140 граммов. Пакетик ванильного сахара, ну это 10 граммов, да, малюсенький. Сливочное масло 100 граммов. 4 яйца. Столовая ложка крахмала. И 50 граммов изюма. Еще разок давайте. Творог 5-9% 500 граммов. Сахар 140 граммов. Сахар ванильный 10 граммов. Масло сливочное 100 граммов. Яйца 4 штуки. Крахмал 1 столовая ложка. И изюм 50 грамм. Для глазури. Горький шоколад 100 граммов. Сливочное масло 60 граммов. Все. Собрали продукты. И начинаем творить. Сначала взбиваем миксером на максимальных оборотах яйца с сахаром. Причем сахаром и с обычным, и с ванильным. Вы помните, да, что нам нужен и обычный сахар, и пакетик ванильного. Пару минут до полного растворения сахара и изменения цвета массы взбиваем. Затем добавляем туда же оставшиеся ингредиенты. Очень важно, сливочное масло размягчаем перед этим. Можно просто сильно заранее достать из холодильника, а можно отправить в микроволновку на полминутки, и будет у вас размягченное сливочное масло. Так вот, добавляем размягченное сливочное масло, творог, изюм и крахмал. И теперь уже на низких оборотах миксера перемешиваем все до однородности. Перекладываем нашу творожную массу в прямоугольную форму. Дно желательно проложить бумагой для выпечки. Я всегда это делаю, но также проще. Потом даже и достать проще, и форма сохранять. Ну, короче, мне нравится. Выпекаем заранее разогретой до 180 градусов в духовке. Примерно 45-50 минут. Достаем будущий десерт из духовки. Даем ему полностью остыть в форме обязательно. И по мере остывания замечаем, что масса слегка опадает. Это абсолютно нормально. Не надо волноваться и думать, все, упал, свалился. Нет, так должно быть. Остывший сырник выкладываем на подходящую тарелку, просто переворачивая форму, чтобы его нижняя сторона стала верхней стороной. Теперь для глазури. На водяной бане растапливаем шоколад со сливочным маслом. Даем немного остыть этой массе и выливаем на сырник. Равномерно распределяем глазурь. Удобнее всего это сделать при помощи кондитерского шпателя. Нету кондитерского шпателя, можно такой лопаточкой. Убираем ваше произведение искусства в холодильник до полной стабилизации творожной массы и глазури. Лучше, конечно,
на ночь. Вы уже, наверное, поняли, что скажет сейчас сержант. Лучше на ночь. На утро вам только останется встать первым и приготовить свежий кофе к львовскому сырнику. Я думала встать первым и проглотить львовский сырник. Нет, приготовить кофе, а потом уж дождаться любимого человека и вместе с ним поглотить львовский сырник. Еще раз давайте пробежимся по приготовлению. Итак, сначала взбили миксером на макароны.

0: максимальных оборотах яйца с обычным сахаром и с ванильным. Проделали это пару минут до полного растворения сахара. Затем добавляем оставшиеся ингредиенты. Размягченное сливочное масло, творог, изюм и крахмал. На низких оборотах миксера перемешиваем все до однородности. Перекладываем творожную массу в прямоугольную форму, выложенную бумагой для выпечки. Выпекаем заранее разогретый до 180 градусов в духовке 45-50 минут. Достаем будущий десерт из духовки, даем ему полностью остыть в форме. По мере остывания масса слегка опадает, и это нормально. Остывший сырник выкладываем на подходящую тарелку, блюдо, просто переворачивая форму, чтобы нижняя сторона его стала верхней. Готовим глазурь. Для этого просто на водяной бане растапливаем шоколад со сливочным маслом, даем глазури немного остыть и выливаем на сырник. Равномерно распределяем глазурь, удобнее всего кондитерским шпателем или простым шпателем. Убираем ваше произведение в холодильник до полной стабилизации творожной массы и глазури. Лучше всего на ночь отказаться от попыток съесть этот сырник. На утро встаете, готовите горячий черный кофе и с сырничком. Ах, какая красота! Да с любимым человеком, да с детками или просто в одиночестве. Это тоже очень вкусно и приятно. На балкончике, глядя на солнышко. Всем приятного аппетита! Сержанту огромное спасибо за вдохновение и рецепт.
1: Солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама. Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90. Две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Звездочка 3849.
7: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
0: Реклама.
9: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 13 часов 44 минуты. Мы продолжаем разговор. Я обещала рассказать вам о некоторых культурных событиях, которые имеют место быть у нас здесь, в Израиле. Итак, вот мне пришло классное сообщение, между прочим. Доброе утро. Вот хочу рассказать вам о новом супервеселом спектакле «Киш-миш» по-французски, который можно посмотреть в самое ближайшее время. Уже в этот Йом-Ришон «Вор о Киеве», пишет нам Семен. Спасибо большое, Семен. Я поискала информацию о спектакле и сразу же делюсь вам. Это премьера. Делюсь с вами. Я вас предупреждала, что сегодня хочу спать и могу путать слова, могу менять местами буквы и так далее. Итак, премьера Израильского театра комедии. Супер веселый спектакль «Киш-миш» по-французски. 5 любовников на семейном ужине. Это спектакль на русском языке по мотивам пьесы Марка Камолетти «Играем дружную семью». Настоящая комедия положений. Практически каждый из персонажей постоянно попадает в сложную и запутанную ситуацию, выход из которой вызывает неподдельное веселье публики. Ведь все это происходит в небольшом, но уютном семейном домике в 2 часах езды от Парижа. Супер веселая история с хорошим концом. Это то, что нам надо в наше время. Посмеяться, друзья мои. И чтобы обязательно все закончилось хэппи-эндом. А персонажи еще и поют. Постановка и песни. Художественный руководитель театра Семен Ронкин. 1,5 часа веселья никому в нашей стране не помешают. Тем более, что развеселят вас обалденные артисты. Евгения Ермоненок, Ольга Беленько, Василиса Солодко, Татьяна Каплуновская, Семен Ронкин, Леонид Семен, Аркадий Гулаков и Андрей Изучеев. Ближайший спектакль, как я уже сказала, «Вор о Киеве». Всю информацию можете найти в интернете. Есть спектакли на протяжении всего мая и в «Вор о Киеве», и в Аждоде, и в Ганеавив, и в Петахтикве, и в Хайфе, и в Батьяме. В Батьяме уже в июне, кстати, 3 числа. В общем, просто в Google напишите «Киш-миш» по-французски и сразу же всю информацию получите со всеми подробностями.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Радиотехе час.
1: 13:53. Ну, совсем мало времени у нас осталось. И, тем не менее, одно событие, о котором я обязательно хотела вам рассказать. Я сама совершенно случайно наткнулась на то, что у нас в Нетане, в Планетане, будет проходить очень интересная выставка, которую представляет Наоми Коган. Называется эта выставка «Под небесами истории традиционная одежда еврейских женщин». Представьте себе костюмы еврейских женщин от времен Рамбама и до наших дней. 26 июня выставка открывается. Все часы работы, подробности, опять же, можно найти в интернете, как я это сделала. Я обязательно пойду, потому что там такие красивые платья, такие наряды, такие головные уборы. Вау! Планетания, в принципе, сам по себе, планетарий этот, он называется Планетания, как вы понимаете, игра слов, планетарий плюс Нетания. Так вот, планетарий этот, он сам по себе заслуживает особого внимания, там очень интересная экспозиция, там можно посмотреть на звезды, ну, все, что можно сделать в планетарии, можно сделать там, плюс там вокруг очень интересная территория, японский садик, в общем, классное место для проведения выходного дня, и тем более, что все мы всегда ищем, чем заняться с нашими детками, семьями. Вот как раз можно совместить посещение планетария Планетания с посещением такой классной, интересной выставки традиционного еврейского женского костюма. Мне кажется, это будет потрясающе. Все, друзья мои, я прощаюсь с вами на этом. Желаю вам хорошего настроения, несмотря на то, что мы общались целых 4 часа. Нам, согласитесь, не хватило. Хочется, конечно, побольше пообщаться. Я уступаю место сейчас Эммануэлю Сулейманову. Вас ждет музыкальная чайхана с восточными напевами. После чего, разумеется, к вам придет Игорь Красковский, город диско, со своими совершенно крутыми мелодиями. Ну, а потом сюрприз этого вечера. Лена Семенова со своим потрясающим голосом и прекрасной музыкой будет с вами до 8 часов. 89.1 FM – это ваша волна. С вами была Аня Розина. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Пока-пока.

0: Реклама. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: ЦАЛЬ предупреждает о высокой вероятности обстрелов севера страны из Ливана. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 14 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Недалеко от границы с Ливаном на территории нашей страны упал беспилотник Хизбаллы, начиненный взрывчаткой. Пресс-служба армии сообщает, что тяжелое ранение получил военнослужащий ЦАЛЯ, еще один раненый в состоянии средней степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу. Их семьи уведомлены. А ранее сегодня Хизбалла запустила несколько дронов, которые взорвались рядом с силами ЦАЛЯ, действующими в Южном Ливане. Один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. Кроме того, в последние часы Хизбалла выпустила несколько ракет и минометных снарядов по израильским силам в Южном Ливане. Один запуск был перехвачен. Остальные ракеты и минометные снаряды упали рядом с военными. Пострадавших в этих инцидентах нет. Также в районе Роша-Никра упал беспилотник со взрывчаткой. Два человека получили легкие ранения, сообщает КАН. Судя по опубликованным данным, сигналы тревоги активированы не были, раненые доставлены в больницу. Также сегодня на крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По всей видимости, речь идет о беспилотнике, запущенном из Ливана. В этом инциденте, к счастью, никто не пострадал. Исходя из оценки ситуации, армия обороны Израиля готовится к возможности обстрелов из Ливана по северным районам страны. ЦАЛЬ подчеркивает, что на данном этапе необходимо сохранять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям командования тылом. Пресс-служба армии сообщила, что резервисты 12-й бригады «Негев» завершили очередную 7-ю миссию на юге сектора Газа. В последние месяцы они занимались зачисткой района от террористической инфраструктуры «Хамаса». По данным пресс-службы армии, военнослужащие вместе с бойцами инженерного спецподразделения «Яалом» уничтожили 8 туннелей общей протяженностью более 2,5 километров. Один из них был частью сети подземной инфраструктуры «Хамаса» в восточной части Рафиаха. Там находились боевики, которые были ликвидированы в ходе инженерных работ в туннеле. Шабак, полиция и ЦАЛЬ сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. В марте текущего года были задержаны трое военнослужащих, один гражданский. Следствие утверждает, что еще до службы в армии военнослужащие, будучи несовершеннолетними, выполняли задания по указанию иранских кураторов. По версии следствия, один из подозреваемых привлек к деятельности всех остальных. Молодые люди фотографировали и снимали на видео различные объекты в Израиле, включая железнодорожные станции, торговые центры, камеры наблюдения и территорию технической школы ВВС, где часть из них проходила обучение. Также им поручали приобретение оружия. Следствие утверждает, что некоторые фигуранты сами предлагали иранским кураторам выполнять задания, а часть подозреваемых участвовала в актах вандализма. Сегодня прокуратура Хайфского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. К другим новостям. Европейский Союз намерен ввести новые санкции против лиц и структур, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей. По данным, публикуемым СМИ, новые ограничения планируется утвердить в ближайший понедельник, 12 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. На данный момент под аналогичными санкциями Евросоюза уже находятся более 100 физических и юридических лиц. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов. Стоит отметить, что инициатива носит рекомендательный характер. Решение о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организаторы турниров. Напомню, белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров вместе с российскими после нападения России на Украину в 2022 году. Стоит отметить, что во Всемирной легкоатлетической ассоциации не намерены следовать рекомендациям МОК об отмене санкций против белорусских спортсменов. В организации заявили, что ограничения останутся в силе до появления конкретных признаков продвижения к миру в Украине. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: эфире Эммануэль Сулейманы.
1: По времени, говоришь?
2: Композиция «Юсуфаке» открыла эфир нашей программы, и я, Эммануэль Сулейманов, вновь рад встрече с вами о лучезарные алмазы моего сердца, моей авторской программе «Музыкальная чайхана» на волне 89.1 FM Первого радио в Израиле. Также приветствую мою замечательную, луналикую и очаровательную помощницу Анну Розину, которая также будет наблюдать, как я за один час выпиваю чайник зеленого чая, слушая с вами музыку хорошего настроения. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Вот раньше мы вместе выпивали, а теперь ты уже оставила мне только наблюдать за тем, как ты выпиваешь, зеленый чай.
2: Ну, нас сегодня тут трое, понимаешь, как
3: бы. Да, сегодня у тебя две помощницы,
2: Луналики две
3: как
2: помощницы.
3: Как тебе повезло, Можно видеть вот прям всех нас
2: в прямом
3: у тебя
2: эфире,
3: в ТикТоке,
2: да,
3: в прямом эфире, да?
2: И в телевидении можно наблюдать.
3: Да, и плюс ко всему, конечно, наше радио можно не только слушать, но и смотреть. У нас тут установлены камеры в студии, поэтому заходите на наш официальный сайт, там идет прямая трансляция, наслаждайтесь прекрасным видом.
2: Да-да, ну и, конечно же, как и всегда я говорю, там, где восток, там чай зеленый льется. И где гостей с улыбкой в доме ждут, где чайхана у старого колодца, где перепелки весело поют. Ну а теперь музыка хорошего настроения, ведь мы в музыкальной чайхане, друзья. Давайте будем слушать и вместе с вами отдыхать. Поехали!

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Давно обосновался. 2 часа.
2: Ой, наплясались прям. Ну а теперь, конечно же, я хочу познакомить вас со спонсором этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор нашей программы, как и всегда, зал торжеств Леонардо. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием яств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости всегда будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом, а кто еще не бывал, стоит заказать торжество в Леонардо. Вот мы до сих пор с Анночкой, еще вот я ее сколько приглашаю, мы не были там. Анна, когда ты будешь со мной там?
4: Ну вот, допьем сейчас зеленый чай, да, может, потом и пойдем.
2: Ну, хорошо.
4: После программы, хорошо?
2: Кстати, там и 2 зала, большой и поменьше, любое торжество от 80 до 700 мест, чтобы ты знала. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, капитальный ремонт, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Все, кто придут и будут говорить, что они слушатели программы «Музыкальный чайханы». Дополнительную информацию и заказы вы можете получить по телефону 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Вы знаете, друзья мои, в нашей чайхане звучит музыка всех народов мира, потому что мы гостеприимны, и нас слушают как и в Израиле, так и за пределами люди разных национальностей. Вот так и слушая песни на всех языках, и сам начинаешь, вот как и Анна, изучать их. Вот Анна, например, учит уже и бухарский, она выучила и горский, она на горском еврейском тоже разговаривает уже немного. Как раз я вспомнил, у меня есть один знакомый друг из Баку, он очень хорошо знает такой вот армянский язык, и вот когда я у него спросил, а откуда ты так хорошо знаешь армянский язык, то он мне ответил, что у него в школе учитель английского был армянином. Вот и следующая композиция для тех, кто любит армянскую музыку. Поехали!

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Реклама.
4: В эфире Эммануэль Сулейман.
5: Не, торопиться не надо. Торопиться не надо.

0: эфире Эммануил Сулейманов.
1: И вновь мы вернулись в нашу музыкальную чехану на 89.1 FM. Меня зовут действительно Эммануэль Сулейманов. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
2: Реклама.
1: Готовитесь к свадьбе или бармицве и ищите зал торжеств? Сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта,

0: 495-7030, повторяю, 054-495-7030.
1: Реклама.
0: Ну, а теперь, друзья, давайте, знаете, что сделаем пошире так площадку для тех, кто танцует кавказские лезгинки. Только просьба, не в машине, а то если машины будут подпрыгивать, как лошади в цирке, здесь в Израиле это не поймут, и тогда вас лишат прав. Так что поехали!

Кстати, друзья мои, вы знаете, завтра 9 мая, праздник, День Победы, и мне бы хотелось от программы «Музыкальный Чехана» поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, против, проживающих вот у нас вот здесь в Израиле, с этим великим праздником, пожелать им здоровья, и только здоровья, и низкий вам поклон. И следующая композиция в исполнении Муслима Магомаева для вас, дорогие ветераны.

приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу,

рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету, наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы,

0: день и ночь гуляла вся Бересы. На веселой свадьбе моряка.
1: Да, друзья мои. Ну, а теперь, знаете, мне бы хотелось, чтобы прозвучала композиция, знаете, какая? Вот сейчас я вам скажу примерно. Это вот, которая вот подходит в эти вот праздничные дни. Да и время такое, когда цветет сирень. Хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала композиция «Сирень» в исполнении Ариэля Абрамова.

Да, цените вы любовь, пока она жива. Как настроение, друзья? Отличное, в шоколаде. Ну, конечно, ведь в эфире программа «Музыкальная чайхана» с музыкой хорошего настроения, которая заряжает вас на протяжении вот этих всех выходных, которые ждут нас впереди. Главное, пейте чай, как это делаю я с Анной Розиной, и продолжайте отдыхать вместе с нами. Но сейчас композиция «Ты кем теперь живу я». А кто же ее поет? О, Эммануэль Сулейманов. Ну, давайте послушаем эту замечательную композицию.

0: Реклама. Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Только в Махсаны Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: В эфире Эммануил Сулейманов.

0: Рубики Джан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: В эфире Эммануэль Сулеймана.
0: Я так думаю.
2: Что ж, друзья, мы вновь восседаем в нашей уютной музыкальной чайхане. Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Еще раз хотелось бы напомнить спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты, друзья мои. Свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество именно в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Конечно же, друзья, я старался в этом музыкальном калейдоскопе подобрать такие ритмы, такую мажорную гамму, чтобы у вас был заряд на приближающие выходные. Так что наслаждаемся музыкой, хорошего настроения от музыкальной чайханы.

0: Да, друзья мои, вы знаете, все наелись вот за эти праздники или все еще продолжаете, мне интересно. Вот теперь, наверное, пора скидывать лишние килограммы вроде, да? Но ведь уже лето на носу. У меня есть одна, кстати, хорошая программа, да? Я ее назвал «Похудейка». Вот я ее назвал «Похудейка». Суперэффективная, кстати, да? Вот знаете, друзья мои, очень легко худеем. Очень легко худеем. Значит, первое и последнее. Закрываем рот и записываемся в спортзал. Композиция «Якши Кураман». Кстати, как «Якши Кураман» переводится с узбекского «Анна»?
1: Ты мне нравишься.
0: Вот, видите, я сказал, что Анна знает переводы всех песен почти. Поехали. «Ты мне нравишься».

0: Друзья мои, я, вы знаете, еще раз бы хотел поздравить всех с праздником Дня Победы. И хочу сказать, что да, прошлое – это история, будущее – это тайна, а настоящее – это подарок. Так что жизнь – это загадка, которую надо принять и не мучить себя постоянными вопросами типа «А в чем смысл жизни?». Не надо ни о чем думать. Я скажу так – смысл жизни – в самой жизни. А наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я хочу поблагодарить выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анна.
1: Спасибо тебе, Эммануэль, и всем хороших выходных.
0: Да и чайник в студии уже опустошился. Это говорит о том, что мы сегодня отдохнули с вами по полной программе. С вами музыкальный чех «Они» на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама.
4: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
10: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
12: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Цааль перехватил ракету, выпущенную из Ливана. Подробнее об этом через несколько секунд. В 15:00 у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Около часа назад сигналы тревоги ЦВ-1 прозвучали на северо-западе Израиля, включая Акка, Нагорию, Кирьят-Бьялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин и ряд других населенных пунктов Западной и Нижней Галилеи. Был зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Из Цааля сообщили, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет, одна из них была перехвачена, другие упали на открытой местности, к счастью, никто не пострадал. А ранее недалеко от границы с Ливаном на территории Израиля упал беспилотник Хизбаллы, начиненный взрывчаткой. Пресс-служба армии сообщает, что тяжелое ранение получил военнослужащий Цааля. Еще один раненый в состоянии средней степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу. Их семьи уведомлены. Армия обороны Израиля подчеркивает, что на данном этапе необходимо сохранять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям командования тылом. Полиция расследует обстоятельства дорожной аварии в поселке Кфар-Эцион, где автомобиль сбил 3-летнего ребенка, который по непонятной причине оказался на проезжей части. Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в Иерусалимскую больницу Шаарей Цедек. Обстоятельства происшествия уточняются. Шабак, полиция и Цааль сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. В марте текущего года были задержаны 3 военнослужащих и 1 гражданский. Следствие утверждает, что еще до службы в армии, будучи несовершеннолетними, они выполняли задания по указанию иранских кураторов. По версии следствия, один из подозреваемых привлек к деятельности остальных. Молодые люди фотографировали и снимали на видео различные объекты в Израиле, включая железнодорожные станции, торговые центры, камеры наблюдения и территорию технической школы ВВС, где часть из них проходила обучение. Также им поручалось приобретение оружия. Следствие утверждает, что некоторые фигуранты сами предлагали иранским кураторам выполнять задания, а часть из них участвовала и в актах вандализма. Сегодня прокуратурой Хайфского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. Полицией завершено расследование убийства имама Бениамина Залки в Петах-Тикве. Материалы переданы в прокуратуру Центрального округа с рекомендацией предъявить подозреваемым обвинения в тяжких преступлениях. В ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пыталась скрыться. А также были задержаны подозреваемые в содействии участникам потасовки, приведшей к трагедии, и воспрепятствовании расследованию. К другим новостям. Европейский Союз намерен ввести новые санкции против лиц и структур, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей. По данным, публикуемым СМИ, новые ограничения планируется утвердить в ближайший понедельник, 12 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. На данный момент под аналогичными санкциями Евросоюза уже находятся более 100 физических и юридических лиц. Международный олимпийский комитет тем временем рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов. Стоит отметить, что инициатива носит рекомендательный характер. Решение о распуске спортсменов, о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организаторы турниров. Напомню, белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров вместе с российскими после нападения России на Украину в 2022 году. Стоит отметить, что во Всемирной легкоатлетической ассоциации не намерены следовать рекомендациям МОК об отмене санкций в отношении белорусских спортсменов. В организации заявили, что ограничения останутся в силе до появления конкретных признаков продвижения к миру в Украине. И о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Наблюдается переменная облачность без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом.

0: Добрый день, друзья, добрый день всем, кто сейчас слушает Первое радио. Новый день, новая пятница, новая заставочка у нас, новый андер появился на радио у нас в нашей программе. Очень классный, кстати, послушайте. Дам вам еще секундочку. И начну программу. Естественно, город диско, лучшие хиты 80-х и 90-х, которые выходят, эта программа выходит уже, боже мой, невозможно просто выговорить 25 лет. Самые лучшие песни, самые любимые песни, и тем более, что вы не забываете хиты 80-х и 90-х. Ну, а что делать? Ведь новых, таких качественных, таких любимых просто не делают. Именно поэтому диджеи используют старый материал, как говорят, на старый хомер, и делают новые ремиксы, которые мы тоже частенько используем в рубрике «Редиско», например. Так, я сегодня опять один. Передавайте приветы диджею Рубину. Он чуть-чуть приболел. Кашляет, с носа течет. Ну, ничего страшного. Скоро выкарабкается. Все нормально, все по плану. Как это называется? Я забыл. Вот это называется, видите? Баттл, да, у нас тоже по плану. Сегодня баттл очень интересный. Скажем так, оригинальный баттл. Сегодня в батле принимают участие Матецкий и Чернавский. Фильм «Асса. Мальчик Бананан». Помните? Против Сергея Минаева. Диск «Жокей Сергей» с песней. Какая у нас там песня? «Мини-мини-мини», да? Что-то в этом роде. Я думаю, да. Какая еще может быть? Я вам ставлю два отрывочка. Сейчас, друзья, вы голосуете. 054-2070-800. Напомню, что у нашего батла есть спонсор. Живой, хороший, настоящий, веселый. Это рестобар «Лиса» в Аш-Доде на улице Абанаим 1, где по четвергам дискотека. Ну а по пятницам, а сегодня, напоминаю, пятница, караоке, дэнс-шоу. Любите петь и танцевать? Вам туда, в «Лису». Итак, слушаем вслед за этим. Прекрасная песня, я считаю, хорошая песня, которая поднимет вам настроение. Называется она «Звездочка». Исполняет ее Борис Моисеев.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Хочешь большой, но чистой любви?
2: Так кто же не хочет?
1: Тогда приходи, как стемнеет, начинавал.
3: Она не одна придет, она с кузнецом придет.
1: А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, ложь, что ли?
0: Город Диско.
4: Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где?

0: Вы уже люди опытные, знаете, что сеансы принимать надо, расслабившись, сесть поудобнее, пожалуйста, сядьте. Устройтесь, чтобы вам было свободно и уютно в вашем кресле или на стуле. Разомкните руки и ноги, закройте глаза. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Итак, подготовились, начали.
1: Город диско.

вспомнили группу «Бисквит» с песней «Зу-зу». Ну, песня эта, конечно, да, с большой натяжкой. Я думаю, что вы, походу, даже если вы не слышали эту песню никогда, запомнили текст ее. «Зу-зу, зу-зу». Хочу напомнить, что у нас батл и буквально с места в карьер хорошо стартанул Сергей Минаев, диджей Сергей. Ну а Матецкий и Чернавский с саундтреком к фильму «Асса, мальчик бананан» почему-то пока что аутсайдеры этого соревнования. Напомню, что мы не хотим определить, какая песня лучше, или какой автор лучше, или какой исполнитель круче. Мы хотим знать, какая песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». И должны это сделать вы. Выбор этот должны сделать, конечно же, вы при помощи нашей WhatsApp-линии.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
5: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.

0: Татьяна Овсиенко, милая песенка «Женское счастье», очень красивый саксофон там в конце играет. Хорошая песня. Напоминаю, что у нас батл сегодня. Очень интересно сегодня. Матецкий и Чернавский — это два композитора и где-то поэта. Со своим саундтреком к фильму «Асса», легендарному, культовому, как принято говорить. Песня «Здравствуй, мальчик Бананан». Против Сергея Минаева, диск жокей Сергея с песней «Мини-мини-мини, макси-макси-макси». Два отрывочка, конечно же, я дам вам послушать, выбрать, и свое резюме, свой выбор я увижу на нашей WhatsApp-линии 054-20-70-800. Напомню, что у батла есть спонсор. Рестобар Лисова, Ждоди, улица Абанаим 1, где каждый четверг дискотека и каждую пятницу, напоминаю, что пятница — это именно сегодня, караоке, дэнс-шоу, танцуем и поем любимые хиты.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Золотые хиты 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: «Центркар Азур».
5: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Группа «Крафтверк» звучала сейчас, первые шаги электронной музыки, конец 70-х. Ну а сейчас еще раз напомню в этом часе, что у нас батл, и сегодня в батле Матецкий Чернавский с песней «Мальчик бананан». Ну и Сергей Минаев с песней «Мини-мини, Макси, Макси». Два отрывочка уже готовы. То, что осталось вам, вам осталось только лишь проголосовать на нашей WhatsApp-линии 054-20-70-800. Напомню только, что у батла есть сегодня спонсор. Это Рестобар Лиса. Ваш Додин на улице Абанаим-1, где по четвергам дискотека, ну а по пятницам, а сегодня пятница, караоке, дэнс. Поем и танцуем любимые песни.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Да подождите вы!
3: Огласите весь список!
4: Город Диско.

0: угощал.
1: Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениц, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: мы сменили ритм нашей подложечки, нашего андера, потому что сейчас рубрика «Камбэк». Мадонна возвращается с новым альбомом, называется он «Bring You Love». Это второй сингл с грядущего 15-го студийного альбома Мадонны, который называется «Confessions 2». Песня записана вместе с певицей Сабриной Карпентер. Трек описывается как смесь хаус и дэнс-поп. В нем используется сэмпл классического танцевального хита 1988 года «Good Life» от группы «Inner City». Итак, дата выхода 3 июля 26 текущего года. Альбом задуман как прямое продолжение хитовой пластинки 2005 года «Confessions on the Dance Floor». Певица возвращается к танцевальному и электронному звучанию. Итак, камбэк от великой Мадонны.
1: Это правда, они вернулись.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Глава МИДа Ирана обвинил США в срыве дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Подробнее об этом через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил администрацию Трампа в том, что Вашингтон вместо дипломатического урегулирования делает ставку на военную эскалацию. В опубликованном сообщении в социальной сети X Аракчи заявил, что каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, США выбирают путь силового давления. Но, по его словам, иранский народ никогда не склоняется перед давлением. Трое бойцов ЦАЛЯ получили ранения различной степени тяжести в ходе оперативных действий на северной границе и в Южном Ливане. Причиной инцидентов стали атаки беспилотников со взрывчаткой, запущенная террористической организацией «Хизбалла». Шабак полиции ЦАЛЬ сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. В марте текущего года были задержаны трое военнослужащих и один гражданский. Следствие утверждает, что военнослужащие еще до прохождения службы в армии, будучи несовершеннолетними, выполняли задания по указанию иранских кураторов. По версии следствия, один из подозреваемых привлек к деятельности всех остальных. Молодые люди фотографировали и снимали на видео различные объекты в Израиле, включая железнодорожные станции, торговые центры, камеры наблюдения и территорию технической школы ВВС, где часть из них проходила обучение. Также им поручали приобрести оружие. Следствие утверждает, что некоторые фигуранты сами предлагали иранским кураторам выполнять задания, а часть подозреваемых участвовала и в актах вандализма. Сегодня прокуратура Ихайловского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. Полиции завершено расследование убийства имама Бениамина Залки в Петах-Тикве. Материалы переданы в прокуратуру Центрального округа с рекомендацией предъявить подозреваемым обвинение в тяжких преступлениях. В ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пыталась скрыться. Также были задержаны подозреваемые в содействии участникам потасовки, приведшей к трагедии, и воспрепятствовании расследованию. К другим новостям. В Дании третий год подряд сохраняется исторически высокий уровень антисемитских инцидентов. Об этом говорится в новом отчете еврейской общины Дании, опубликованном по итогам минувшего года. Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране зафиксированы 199 антисемитских инцидентов. Это второй по величине показатель с момента начала введения статистики в 2012 году. Более высокий уровень регистрировался лишь в 2024 году, когда было зафиксировано 207 подобных случаев. Валютные торги сегодня завершились понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара остался без изменений. Он составляет 2 шекеля 90,7 агоры, а евро стоит 3 шекеля 41,8 агоры. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня сегодня будет близка к среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, осадков не ожидается. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 17:00.
5: Ta-da! Вторая часть Марлезонского балета.
6: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
7: Это гигант мысли.
6: И Игорь Рубин.
7: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
6: Город Диско.

0: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер все, кто сейчас слушает первое радио. Программа «Город диско», вторая серия. Вторая ее часть в Израиле уже 16.09. В студии Игорь Красковский. Диджей Рубин, как всегда, казенит. Отсутствует. Поставим ему двойку всем коллективам. А еще лучше передайте ему привет и хорошего настроения и быстрейшего выздоровления. Так, «Город диско» — это, значит, лучшие хиты 80-х, 90-х, значит, батл, который у нас есть. И сегодня такой странноватый, хотя вы голосуете молодцы, вот честно скажу вам. Как у нас в Одессе говорят, благодарочка вам за то, что вы голосуете. Красиво. А сегодня у нас Матецкий и Чернавский с песней «Мальчик Бананан», саундтрек к фильму «Асса». Наверняка многие из вас помнят его. Или Сергей Минаев с песней «Мини-мини, Макси-макси». Какая же песня завершит сегодняшний эфир? Это мы узнаем только в самом конце. Ну, а вы голосуете 054-20-70-800. Напомню, что и у батла сегодня есть спонсор. Это рестобар «Лиса». Ашдот, улица Банаим 1, по четвергам дискотеки и по пятницам. А сегодня намек. Пятница, и значит караоке, дэнс-шоу, танцуем, поем любимые хиты, друзья.
1: Диско-баттл в городе Диско.

батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
4: Center Car Азу.
3: 03-558-5458.
0: Реклама.
5: Ну все, догадались, что сейчас рубрика «Редиско», где мы вспоминаем старые хиты, известные, любимые хиты, которые спеты, сыграны по-новому гораздо, я думаю. Нет, не гораздо, а просто интереснее. Вполне возможно, что интереснее. Итак, сегодня в рубрике «Редиско» песня «Hop Hey, La La Lay», которую вы все отлично знаете, один из главных хитов Леонида Агутина, который принес ему всенародную славу где-то в середине 90-х. Песня была выпущена в 94-м году прошлого века и вошла в дебютный студийный альбом артиста, который носит название «Босоногий мальчик». Композиция стала революционной для той эстрады того времени, так как сочетала и элементы латино, и элементы фанка, соул. Знаменитая фраза «Hop Hey, La La Lay» не имеет конкретного смысла или перевода, а просто Агутин придумал ее как вокальную фишку, чтобы не перегружать сложную динамичную мелодию лишними словами, лишними смыслами. Ну а исполнит ее сейчас, как же его, дай бог, зовут? Зовут его DJ John V.S. Исполнит этот ремикс. Давайте послушаем, конечно.
6: Давай, Игорек!
7: Ух ты, Игорек!
8: Редиско! В городе диско!

0: Comedy Disco.
1: Игорь! Игорь! Игорь!
0: Город Диско.
2: Ушла в мир иной солистка знаменитой группы в начале 80-х, группа Belle Époque. Ее звали Эвелин Лентон, и в ее памяти, конечно же, вспомним один из хитов группы Belle Époque, песня «Back in Black». «Black in Black».

0: Так что у нас происходит с нашим батлом, друзья? Мы пытаемся определить, какая же песня сегодня прозвучит в конце программы, завершит программу «Город диско». Сегодня у нас Матецкий и Чернавский с песней из фильма «Аса, мальчик бананан» и Сергей Минаев с песней «Мини-мини, макси-макси». Пока что. Частенько бывало, что кто-то ведет в течение всей программы, и тут в конце бах, трах, и проигрывает. Пока ведет Сергей Минаев, диск-жокей Сергей с песней «Мини-мини-мини, макси-макси-макси». Есть все шансы, что эта песня прозвучит в конце сегодняшней программы. Но решайте только вы. Голоса я принимаю только ваши на нашей WhatsApp-линии, номер которой 054-2070-800. Давайте, пожалуйста, наберите в легкие побольше воздуха. Вдохните, выдохните и проголосуйте. Тем более, что денег это, сами знаете, не стоит.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим один аж дот.
1: Красота-то какая! Лепота!
2: Город Диско.

Потрясающий Simply Red в эфире звучит сейчас. А я напомню нашу WhatsApp-линию 054-2070-800. А ну-ка, давайте проголосуем.

0: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
0: Да подождите вы!
2: Огласите весь список!
3: Город Диско.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Буквально через 3 минутки мы узнаем, кто же победил в нашем батле. Так что последние 3 минуты голосуйте 054-20-70-800. Ну а пока... Потрясающая Лоредана Бертем.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: В тяжелой продолжительной борьбе со счетом 37-34 побеждает Матецкий и Чернавский, саундтрек к фильму «Оса». Здравствуй, мальчик бананан! Я прощаюсь с вами, дорогие мои. Услышимся ровно через неделю здесь, на Первом радио, 89.1 FM. Всем хорошей пятницы. Пока, чао!

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Реклама.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Реклама.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге Ливана Цаалем уничтожена пусковая установка Хизбаллы. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 17 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. На юге Ливана ВВС Цаалем уничтожили пусковую установку, из которой боевики террористической организации «Хизбалла» запускали ракеты по населенным пунктам севера Израиля. Напомню, ранее Цааль сообщал, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет. Одна из них была перехвачена, другие упали на открытой местности. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал. Тем временем президент Ливана Жозеф Аун встретился с Симоном Карамом, главой ливанской делегации на переговорах с Израилем. Сообщается, что Аун проинструктировал Карама перед отъездом в Вашингтон. Напомню, переговоры двух делегаций должны состояться в США в конце следующей недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил администрацию Трампа в том, что она вместо дипломатического урегулирования делает ставку на военную эскалацию. В опубликованном сообщении в социальной сети X Аракчи заявил, что каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, США выбирают путь силового давления, но, по его словам, иранский народ никогда не склоняется перед давлением. Трое бойцов Цааля получили ранения различной степени тяжести. Сегодня в ходе оперативных действий на северной границе и в Южном Ливане причиной инцидентов стали атаки беспилотников со взрывчаткой, запущенные террористической организацией «Хизбалла». Шабак полиции и Цааль сообщили о раскрытии дела о сотрудничестве израильских подростков с иранской разведкой. В марте текущего года были задержаны трое военнослужащих и один гражданский. Следствие утверждает, что еще до службы в армии, будучи несовершеннолетними, они выполняли задания по указанию иранских кураторов. Сегодня прокуратура Ихаевского округа в отношении фигурантов дела были поданы обвинительные заключения. Полиции завершено расследование убийства Ямана Бениамина Залки в Петах-Тикве. Материалы переданы в прокуратуру Центрального округа с рекомендацией предъявить подозреваемым обвинения в тяжких преступлениях. В ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. К другим новостям. После 14 лет затяжных переговоров в Израиле согласован новый коллективный договор для сотрудников службы пожарной охраны и спасения. Согласно предварительным договоренностям, новое соглашение предусматривает значительное повышение заработной платы, улучшение социальных гарантий, расширение пенсионных условий и обновление системы компенсаций для сотрудников пожарной службы. Европейский Союз намерен ввести новые санкции против лиц и структур, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей. По данным, публикуемым СМИ, новые ограничения планируется утвердить в ближайший понедельник, 12 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. На данный момент под аналогичными санкциями Евросоюза уже находятся более 100 физических и юридических лиц. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов. Стоит отметить, что инициатива носит рекомендательный характер. Решение о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организаторы турниров. Напомню, белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров вместе с российскими после нападения России на Украину в 2022 году. Стоит отметить, что во Всемирной легкоатлетической ассоциации не намерены следовать рекомендации МОК об отмене санкций против белорусских спортсменов. В организации заявили, что ограничения останутся в силе до появления конкретных признаков продвижения к миру в Украине. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, погода сегодня будет близка к среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, осадков не ожидается, вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. На завтра никаких существенных изменений синоптики не предсказывают, температура воздуха останется в пределах среднесезонной. Вы слушали заключительный на сегодня выпуск новостей. Я желаю вам хороших выходных и передаю слово проницательной Лене Семеновой.
2: всегда с тобой.

Ну вот, дорогие друзья, уже начало 6-го здесь, в Израиле, если быть точной, то 17 часов 8, почти 9 минут. А это что значит? Это значит, что у кого-то ужин на плите, у кого-то, там, я не знаю, чай, кофе, какао в кружке с котиком в обнимку. Кто-то, наоборот, употребляет литрами холодные напитки. Ну, погода все-таки, знаете, дает о себе знать. А у кого-то только-только появляются мысли о том, чтобы рабы как бы и с дивана-то вставать, точку свою пятую поднимать. Вы на волне 89.1 FM, Первое радио. И, честно говоря, мне кажется, что это вообще лучшая идея на сегодняшний вечер. Почему? Да потому что здесь у нас тепло, уютно, и никто вам не скажет, типа, сделай-ка потише. Наоборот, друзья, можно даже погромче. Я, Лена Семенова, сегодня буду с вами до 8 вечера. Как обычно, мы этот вечер проживем весело, с музыкой, с историями и парой неожиданных поворотов, возможно. Ну, а прямо сейчас, что у нас там после такого бодрого трека, как Pink? Правильно, продолжаем в ритме хорошего настроения. Мне есть чем вас порадовать. Поехали!

Это у нас Инна и группа Саш. Rock My Body здесь на Первом радио. И знаете, друзья, у меня к вам вопрос из разряда такая почемучка для взрослых. Может быть, потом вы и детям своим будете объяснять. Так вот, смотрите. Мы с вами сидим. Вот как я сейчас за пультом, да? Мы едем в машинах. Мы пьем кофе. Мы наблюдаем за морем. Мы гуляем с детьми. В общем, занимаемся какими-то своими каждодневными делами. И нам кажется, что мир вокруг — это самая вообще стабильная вещь во Вселенной. Но, друзья, на самом деле мы сейчас несемся в пространстве, чтобы вы понимали, со скоростью примерно в 1670 км в час. Это скорость вращения Земли вокруг своей оси. Плюс сама наша планета летит вокруг Солнца со скоростью больше 107 тысяч км в секунду. И вот скажите мне, почему у нас при этом не кружится голова и прическа, извините, остается на месте? Вот любопытненько, да? И мы, кстати, ни на секунду об этом не задумываемся. Мы воспринимаем окружающий мир вот как должное. А тут, смотрите, какая интересная штука. Все, говорят, дело в инерции и в постоянстве. Вот представьте, вы летите в самолете. Если он летит ровно, без турбулентности, вы спокойно ходите по салону, пьете чай, и вода в вашем стакане даже не шелохнется. Почему? Потому что вы, самолет и чай с водой двигаетесь с одной и той же скоростью. Мы замечаем движение, кстати, только тогда, когда скорость меняется, то есть когда самолет взлетает или тормозит. То же самое происходит и с нашей планетой. Земля, к нашему великому счастью, вращается абсолютно равномерно, без резких остановок или там, я не знаю, ускорений. К тому же гравитация надежно приклеивает, если можно так сказать, к планете не только нас, но и всю атмосферу, как бы мы внутри, знаете, такого гигантского, идеально отлаженного экспресса. Честно говоря, вот лично я, когда об этом задумываюсь, мне даже немножко не по себе становится. Какая же это, вот, знаете, хрупкая и в то же время очень мощная система. Так что если, например, вот в ближайший Йом-Ришон с утра вам будет тяжело встать с кровати, просто скажите себе, это, знаете, такой даю намек на оправдание. Это не я ленюсь. Это я так пытаюсь удержаться на планете, которая несется сквозь космос на безумной скорости. Ну как вам?

0: Реклама.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Нравится мне.
1: Это группа «Градусы». Ну, нравится парню все, что нравится, вот, связано с девчонками. Ну, а мы с вами идем дальше. И сейчас, дорогие друзья, я хочу с вами поговорить о том, вот о чем вы вообще ни разу не задумывались. Вот смотрите, мы живем у моря, мы его любим. Но каждый раз, когда случайно вот глотнешь морской водички, удовольствие сомнительное, ну, согласитесь. И вот я, например, тут задумалась, ну, вот подождите. Ведь реки-то всего мира текут в моря и океаны, а в реках-то вода пресная. Откуда же в океане столько соли, если его постоянно разбавляют пресной водой? А оказывается, все дело в гигантском круговороте всего на свете и времени в том числе. Реки на самом деле не такие уж и пресные. Пока вода течет по суше, она по чуть-чуть вымывает из почвы и камней минералы и соли, но мы этого не чувствуем на вкус, потому что концентрация, ну, на самом деле мизерная. Однако реки несут это в океан миллиарды лет. Помните, да, нашей Земле 4,5 миллиарда как минимум. А теперь фокус. Вода из океана испаряется, превращается в облака и снова выпадает дождем. Но испаряется-то только чистая вода. Вся соль остается в океане. Это как если бы, знаете, вот мы варили суп, вода выкипает, а соли в кастрюле становится все больше и больше. Получается, что дождь – это результат такой естественной дистилляции. Самой, я бы сказала, масштабной очистки воды в природе. Именно поэтому облака пресные, а море – как пересоленный бабушкин суп. Лично я вот теперь на дождь смотрю совсем другими, между прочим, друзья, глазами, но это же чистейший продукт, прям с небес. Хотя пить его в городе, да и вообще, я бы все равно, например, не советовала, но сама механика процесса, ну согласитесь, впечатляет.

Умница и красавица Леона Льюи с песней «I got you» только что здесь у нас в эфире Первого радио. И сейчас, дорогие друзья, предлагаю поговорить о наболевшем, а именно о великой тайне человечества, перед которой пасуют даже ученые из НАСА. Звучит вот это наболевшее так. Куда же, черт возьми, пропадают вторые носки из стиральной машины? Признавайтесь, ну у каждого же есть дома вот это кладбище одиноких носков, которые ждут свою пару годами. Короче, я решила тут копнуть поглубже и выяснилось, что, оказывается, у этой магии есть вполне реальные физические причины. Ну, во-первых, современные стиральные машины с фронтальной загрузкой действительно могут съедать ваши вещи. Каким образом? Расскажу. В момент отжима на огромной скорости мелкие предметы, вот хотя бы те самые носки, могут проскользнуть в щель между резиновым уплотнителем и барабаном. И все, пиши пропало. Носок, как говорится, уходит в зазеркалье, то есть во внутреннюю часть бака, откуда его достанет только мастер по ремонту. Во-вторых, есть еще и статическое электричество. Носки очень часто просто приклеиваются как бы к пододеяльнику или изнанке джинсов. А если на штанах, не приведи господи, еще есть карманы с застежками или липучками? Ну, сами понимаете. Вот вы вытаскиваете белье, а один носок так и остается висеть внутри штанины, пока вы его не обнаружите в самый неподходящий момент где-нибудь. Хорошо, если только вот перед выходом из дома. А если в офисе? Но психологи говорят, что есть еще и третья причина. А состоит она вот в чем. Мы просто не замечаем, как теряем эти самые носки еще до стирки. Ну, там, под кроватью или за шкафом. А виним-то во всю несчастную технику. В общем, друзья мои, мой вам совет, который, кстати, проверен на себе 100-500 раз, и это работает. Покупайте 10 пар одинаковых носков. Мне кажется, это единственный способ победить в этой войне с бытовой магией. Плюс, когда вдруг где-то материализуется недостающий носок, его не жалко выкинуть за ненадобностью, и нет вот этого вот кладбища одиноких сердец. И нервы целые, и пары всегда все на месте. Ну как вам такой лайфхак, ребята? Напишите.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

самый любимый враг. Только что у нас на первом. Ну, согласитесь, как же Ева Польна умеет в паре строчек уместить прям целую драму, правда? Иногда кажется, что в любви только такие крайности и бывают. Либо враг, либо самый любимый. Главное, дорогие друзья, чтобы к вечеру пятницы врагов у нас не оставалось вот совсем. Ну, а впереди у нас очередная интересная вещь, которая, как мне кажется, беспокоит каждого из нас. Особенно после 45. Вот вы замечали, как странно ведет себя время? В детстве лето тянулось бесконечно, а перемены в школе казались прям целой жизнью. А сейчас не успели оглянуться, уже снова суббота. Не успели моргнуть, опять Новый год. Куда оно, это время, девается? А я вам сейчас расскажу. Ученые, оказывается, давным-давно изучают вот это, и у них есть очень интересное объяснение. Все дело, они говорят, в эффекте новизны. Когда мы маленькие, наш мозг каждый день обрабатывает прям тонны новой информации. Первый раз увидел море, первый раз попробовал лимон, первый раз влюбился. Из-за этого мозг записывает события очень детально, и память кажется длинной. А с возрастом наша жизнь превращается в предсказуемый маршрут. Работа, дом, знакомые лица, привычные новости. Мозг включает режим экономии энергии и просто как бы склеивает похожие дни в один короткий кадр. И в итоге мы как бы пролетаем недели на автопилоте. Но есть хорошая новость. Чтобы замедлить как бы время, не нужна машина времени. Нужно просто давать мозгу новые впечатления. Поехать другой дорогой на работу, пойти в ресторан, где никогда не были, ну или, чем черт не шутит, начать учить китайский, например. Или там, я не знаю, заниматься бисероплетением или вышиванием. Как только вы выходите вот из этой рутины, мозг снова начинает записывать жизнь подробно. И неделя снова становится длинной и насыщенной. Кроме того, Альцгеймер в этом отношении вам точно не грозит, ведь появляются новые нейронные связи. Так что, друзья мои, если кажется, что жизнь летит слишком быстро, срочно меняйте маршрут в самом буквальном смысле этого слова. Попробуйте прямо сегодня сделать что-то непривычное, и вы увидите, как вечер наполнится невероятным содержанием. Как вам такая идея?

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

Ну вот, дорогие друзья, 17 часов 56 минут в Израиле. Вечер уже прям точно вечер. Свечи наготове, на столе что-то вкусное и, может, даже не совсем полезное. Но зато настроение поднимают точно. На первом радио мы подводим финал еще одного музыкального часа, но это не повод выключать приемники. Музыка на 89.1 FM сделает день-вечер ярче, добрее, чуть волшебнее. Так что оставайтесь с нами, друзья. Плюсы налицо, а настроение гарантировано. Услышимся в следующем часе.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
3: Верых Ашива 9.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: А в Израиле уже 6 вечера. Привет всем, кто рядышком.

Слушайте, ну вот как можно под это просто сидеть и не притопывать ногой, не пританцовывать? Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling, только что здесь. На первом, ну, прям невозможно, солнечный хит. Знаете, иногда кажется, что эту песню прописали просто вот нам, врачи, как лучшее лекарство от хандры. Просто невозможно остановить это чувство, да и не нужно. Заряжаемся этим настроением и едем дальше. 18.04 в Израиле, и кажется, соседи уже, мне кажется, все знают, что вы слушаете первое радио на 89.1 FM. Да-да, именно по вашему пританцовывающему силуэту у окна или, я не знаю, машущим руками в авто, здесь весело. Я имею в виду на первом радио, шумно и по-хорошему бесшабашно. А потому что музыка бодрит лучше утреннего кофе. Я Лена Семенова, и сегодня до 8 вечера мы будем качать эфир, так что скучать просто не получится. Ну что, даем следующую порцию ритма? Поехали!

Это у нас Риана с гимном, как мне кажется, всех вечеринок мира. Don't stop the music, не останавливай музыку. Девиз, который, мне кажется, идеально подходит для вечера пятницы. Ну, согласитесь, если вы уже переключились в режим отдыха, этот трек точно был в тему. С вами Лена Семенова. Мы продолжаем ловить правильные вибрации, если хотите быть в потоке, в ресурсе. Ну и давайте сейчас поговорим о самом уютном, о еде. Ну вот признайтесь, сколько бы вы ни ходили по дорогим ресторанам, сколько бы ни пытались, например, сами готовить ту самую шарлотку или борщ по учебнику, а у бабушки все равно было вкуснее. Вот почему так? Это просто магия какая-то или есть что-то еще? А оказывается, друзья мои, тут замешана физика. Ну, во-первых, это наши чувства. Ученые доказали, что аромат и вкус – это самые мощные кнопки нашей памяти. Когда мы едим что-то знакомое с детства, мозг прям мгновенно выбрасывает дофамин, отправляя нас в то время, когда деревья были еще большими, а проблем вообще не существовало. Во-вторых, секрет есть в самой посуде. Те самые старые чугунные сковородки, которые передавались по наследству, за десятилетия покрывались естественным антипригарным слоем, который невозможно воспроизвести вести на современном тефлоне. Плюс старая посуда прогревалась, да, медленнее, но она грелась более, что ли, равномерно, и продукты в ней еще и плюс томились, а не просто жарились. Ну и, конечно, главный секрет. Наши бабушки никогда никуда не торопились. В эпоху фастфуда мы просто забыли, что настоящий вкус действительно требует времени. Так что, друзья мои, если хотите того самого вкуса из детства, доставайте старую кастрюлю или сковороду. Забудьте про телефон и просто на наслаждайтесь процессом. И да, секретный ингредиент – щепотка ностальгии. Вот это, кстати, обязательно.

0: Первое радио. Реклама.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
3: Лучшая музыка. Первое радио.

Песня называется «Это любовь» от группы «Неангелы» здесь в эфире первого. Знаете, вот есть, правда, такие песни, в которых каждое слово, ну, как будто вырвано из чьего-то дневника. Грустно, красиво и очень по-настоящему. Я надеюсь, друзья, что ваша жизнь любви все-таки больше, чем драм. А если случаются какие-то бури, то только вот такие музыкальные. Первое радио на связи. Прием, прием. Двигаемся дальше в ритме танца, попутно подпевая. Кстати, мы иногда можем забыть, зачем шли на кухню, но помнить дословно тексты песен, которые гремели на дискотеках 80-х. Вот, ребят, почему так происходит? Почему наша память настолько избирательна? Почему современные хиты вылетают из головы буквально через 5 минут, ну, образно говоря, а вот те самые аккорды вызывают мурашки спустя столько времени? Я тут покопалась в сети и выяснила вот чего. Нейробиологи называют это ностальгическим всплеском. Период с 15 до 25 лет – это время, когда наш мозг максимально пластичен и чувствителен. Все, что мы слышим в это время, связывается с мощнейшими эмоциями. Ну, я не знаю, с первой любовью, первыми разочарованиями, ощущением безграничного будущего и так далее, и так далее. А музыка буквально впечатывается в нейронные связи вместе вот с теми чувствами. Интересно, кстати, и то, что музыка того времени для нас – это не просто звуки, это своего рода якоря. Вот стоит услышать первые ноты, и мозг прям моментально восстанавливает не только слова, но и запахи того вечера, и даже то, во что вы были одеты. Современные песни для нас уже не имеют такого, мне кажется, эмоционального фундамента, поэтому они проходят как бы фоном. Так что, друзья мои, если вам хочется поднять настроение, не ищите новинки в чартах. Просто включите то, под что вы танцевали в свои 20 или 25. Это, мне кажется, лучшая терапия, проведенная временем и наукой. Ну что, ребята, потанцуем под настоящую классику.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Двигаем дальше с музыкой на Первом радио. Привет большой всем, кто проводит время вместе с нами. 18:36 в Израиле. И вот сейчас еще одна удивительная штука, о которой я вам хочу рассказать. Вот давайте честно. Кто из вас, заходя в магазин, хотя бы раз не вздохнул, мол, эти помидоры на вкус, ну, как пластик. Вот раньше они пахли по-другому. И это, между прочим, не просто наше ворчание, друзья мои. Ученые подтверждают, мы не сошли с ума. Еда действительно изменилась. Но дело не только в химии, как принято считать. Главный виновник – это селекция радиологистики. За последние 40 лет агрономы выводили сорта, которые могут пролежать в фуре 2 недели и не превратиться в кашу. Помидор должен быть крепким, как теннисный мячик, чтобы доехать до прилавка красивым. Но вот ведь незадача. Гены, которые отвечают за плотность и сохранность, очень часто выключают те гены, которые отвечают за сахар и аромат. Получается, мы покупаем идеальную картинку, а внутри – ну так себе. Но есть и, знаете, чисто наш такой биологический нюанс. С возрастом количество вкусовых рецепторов у нас немножко снижается. Это естественный процесс. Чтобы почувствовать тот же взрыв вкуса, что и в 20 лет, нам нужно теперь чуть больше специй или чуть больше качества, чуть более качественный продукт. Так что мой вам совет. Друзья мои, если хотите того самого вкуса, ищите некрасивые, прям даже кривые овощи. Те, что не прошли кастинг на выставку достижений народного хозяйства. Вот они-то как раз. И вот как люди, собственно, с характером, гораздо интереснее по вкусу.

0: Реклама. Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90. Две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
1: Только в Максанэй Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
0: «Центркар Азур». Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Фредди Меркьюри и его прям чистосердечное признание «Я был рожден, чтобы любить тебя». Вот слушаешь Queen и понимаешь, вот она энергия в чистом виде. Я надеюсь, друзья, этот трек зарядил вас так же, как и меня. Ведь если делать что-то в этой жизни, то только вот с такой же страстью и любовью. Продолжается эфир на первом. И знаете, что самое приятное? Что даже после рабочего дня и вообще в целом рабочей недели мы можем включить музыку и почувствовать себя в отпуске. На 89.1 FM это получается особенно легко. Можно заниматься чем только душенька пожелает. Кто-то готовит вкусняшку для родных, кто-то пока в дороге, кто-то уже добрался до дивана и читает книгу. А вот теперь у меня к вам вопрос. Вот скажите, вы за прогресс или за традиции? Казалось бы, это я к чему? В наш век планшетов и смартфонов обычные бумажные книги должны бы были отправиться в музей вместе с печатными машинками. Но вот парадокс. Продажи бумажных книг в мире снова растут. И покупают их не только коллекционеры. Оказывается, наш мозг, ну, прям страшный консерватор. Исследования показывают, что когда мы читаем с экрана, мы не читаем, а сканируем текст, выхватывая какие-то куски. А вот когда мы держим в руках бумажный том, включается так называемая топографическая память. Мозг запоминает, где находилась важная фраза. На левой странице внизу или вверху. Шелест страниц, запах типографской краски. Даже вес книги. Все это помогает информации как бы зацепиться внутри нас. К тому же, друзья мои, книга, мне кажется, это единственный гаджет, который не присылает нам уведомления из соцсетей и не просит обновить прошивку в самый интересный момент. Это легальный такой способ уйти в офлайн и просто побыть наедине с собой. Для нас, людей, которые помнят очереди в библиотеке, в этом есть какой-то особый уют. Но ведь правда же?

18.56 в Израиле. Вечер, друзья, он такой вечер. Шаббат на пороге, свечи, уют, родные, которых мы всем сердцем любим, рядом. И это, пожалуй, главное. А на Первом радио, на 89.1 FM, мы завершаем еще один музыкальный час. Но это не повод уходить. Музыка продолжает работать на настроение. Мне кажется, здесь вместе с вами, друзья мои, вечер становится и ярче, и теплее. Вот продолжим в том же духе. Оставайтесь. Мне есть что вам рассказать, чем удивить и порадовать. В общем, будьте рядышком и будете в курсе всего на свете. Услышимся уже в будущем часе.

0: Реклама.
1: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: В Израиле 7 вечера. Привет всем, кто с нами.

Вот такая необычная у нас Мадонна в начале этого музыкального часа. 19.05 в Израиле. Вы на 89.1 FM, Первое радио. Мы сегодня бодримся таким образом, чтобы все дела и заботы, которые мы решали и делали на неделе, остаются вот прям далеко за бортом. Кофе, ну, кому чего, как угодно. Я не знаю, чай, какао в кружке, музыка в колонках и обязательно улыбка на лице. Это, мне кажется, идеальный набор для сегодняшнего времяпровождения. Я Лена Семенова, с вами до 8 вечера, так что запасайтесь хорошим настроением. Оно сегодня у нас льется рекой, но все-таки выходные. Только чур так, чтобы вот правда сегодня осталось на завтра, на субботу. Давайте сделаем сегодняшний вечер замечательным, в том числе вместе с группой Би-2.

Survivor и легендарный его хит «Глаз тигра». Вот слушаешь эти аккорды, и мне кажется, сразу хочется горы свернуть. Надеюсь, вы поймали этот настрой, прям победителя. Если у вас впереди еще остались какие-то сложные дела на сегодня, считайте, это был трек вот вашей личной группы поддержки. С таким драйвом, я думаю, что нам все по плечу. А теперь, дорогие мальчики и девочки, об очередном наболевшем поговорим. Поднимите руку вот те из вас, кто, открывая старый альбом с фотками, никогда не говорил: «Боже, ну и прическа! О чем я только думал или думала в эти годы», и так, знаете, прикрывая глаза. Но знаете, вот что интересно. Проходит еще лет так 10-15, мы снова открываем тот же альбом и думаем: слушайте, а я очень даже ничего был. А вот что так переживать-то? У психологов, между прочим, этому есть совершенно логичное объяснение. Оказывается, наш мозг всегда сравнивает нас, прошлых, с нами нынешними, причем в пользу будущего. Это такой механизм защиты. Нам надо верить, что сегодня мы лучше, умнее, стильнее, чем вчера. Поэтому на свежих фотографиях мы ищем недостатки, а на старых спустя годы наконец-то видим ту самую молодость и искренность, которую тогда не ценили. Кстати, есть еще один забавный, причем физический момент. В зеркале-то мы видим себя в отраженном виде, как бы в перевернутом, а фотоаппарат показывает нас такими, какими видят нас окружающие. Для нашего мозга это чужое лицо, и у него даже черты кажутся асимметричными. Вот почему мы часто кажемся себе на снимках какими-то не такими. Так что, друзья мои, мой вам совет: не удаляйте вот сегодняшние фотки, которые вам не нравятся. Лет через 10 вы посмотрите на них и поймете, какими вы были красавцами и крутышами. Кстати, на заметку, согласно последним исследованиям, окружающие видят и считают нас на 40% красивее, чем мы оцениваем сами себя.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Бруно Марс и его «I Just Might» только что у нас здесь на первом. Знаете, друзья, вот есть такие моменты, когда хочется просто поддаться настроению и, может быть, даже совершить какую-нибудь, ну, милую глупость. Ведь иногда вот это может быть именно то, с чего начинаются самые классные, самые интересные истории. Главное тут, чтобы все в рамках закона. Продолжается музыкальный час на первом. Мы с вами двигаем дальше. И сейчас вопрос к мужчинам. Хотя и дамы, мне кажется, тоже вот наверняка обратят на это внимание. Итак, друзья мои, вы замечали, что современные машины стали какими-то, ну, скажем так, одинаковыми, как будто их всех нарисовал один и тот же компьютер под копирку. А ведь мы-то помним времена, когда марку автомобиля можно было узнать по форме фар, причем в полной темноте и прям

художниками. Они рисовали машины от руки, добавляя туда хром, плавники, безумные какие-то изгибы. И это все было не просто средство передвижения, это было некое заявление о себе. Но знаете, что в старых машинах было самым ценным? Самым ценным был запах. Вот тот самый аромат кожи, бензина, металла, который сейчас невозможно воспроизвести никакими современными, даже дорогим освежителем вот этой всей, как мы называем это, вонючкой. Да? Ученые говорят, что запахи в старых авто вызывали в нас чувство защищенности и надежности. Ведь те машины были сделаны из настоящего железа, а не из переработанных йогуртовых стаканчиков. Уж извините, но так оно и есть. Может быть. Поэтому нас так тянет вот обернуться, когда мимо проезжает вот такой ухоженный олдмобиль. Есть в этом, мне кажется, какая-то честность, которой сейчас не хватает. Ну, правда же, правда.

Двигаем дальше, дорогие друзья. Вечер в самом разгаре. И сейчас я хочу поговорить с вами о том, что мы любим, но и в то же время не любим. Это кофе. Вот скажите, ребята, вы пьете кофе ради кофеина, который дает бодрость на некоторое время, или ради вот тех 5 минут тишины, которые дарит эта чашка кофе? К чему это я? Я тут заглянула в исследование ученых и была на самом деле поражена. Оказывается, сам напиток — это только половина дела. Наш мозг, как оказалось, начинает вырабатывать гормоны счастья уже от звука закипающего чайника или аромата зерен, то есть еще до того, как мы сделаем первый глоток этого напитка. Это так называемый ритуал предвкушения. Для нас, взрослых людей, живущих в бесконечной гонке, чашка кофе, наверное, единственный легальный способ поставить мир на паузу. И это наше законное право на ничего не делание, но хотя бы 5 минут в день. Интересно, кстати, что социологи называют кофе напитком доверия. Вы вот замечали, что самые сложные вопросы в семье или важные сделки в бизнесе решаются значительно легче, когда на столе стоят 2 дымящиеся чашки, ну или сколько там нужно. Тепло, которое мы держим в руках, подсознательно заставляет нас воспринимать собеседника как более теплого и более приятного человека. Но это же гениально, согласитесь. Хотите с кем-то помириться или о чем-то договориться, не ищите сложных слов, просто предложите кофе. Так что, друзья мои, не ругайте себя за лишнюю чашечку. Это не просто кофеин, это ваша батарейка для души и лучший, мне кажется, дипломат в мире. И да, помните самую простую истину. Если очень хочется и нельзя, значит можно.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Это у нас был Валерий Меладзе здесь, на волнах Первого радио. Вот скажите, ну разве можно просто спокойно слушать этот трек и не подпевать? Кажется, это уже вот вшито на подкорку нашего сознания, в наш культурный ход. Настоящий гимн всем чувствам, которые мы когда-либо испытывали. Оставляем все эти драмы в песнях, а в жизни берем курс только на позитив. Ведь мы с вами двигаемся в сторону шаббата. Ну и раз на то пошло, давайте, друзья мои, честно. Вот что мы делаем первым делом, когда встречаем соседа, да? Или заходим куда-то там в офис, встречаем каких-то знакомых. Правильно, мы жалуемся на погоду. То слишком жарко, то слишком влажно, то ветер какой-то не такой, казалось бы, ну что за пустые разговоры. А вот социологи считают, что вот это нытье на погоду – важнейшая социальная мулька. Погода – это единственная вещь, которая объединяет абсолютно всех. И миллионеров, и водителей автобуса, ну и так далее по списку. Вот что хотите. Когда мы обсуждаем прогноз погоды, мы на самом деле подаем сигнал. Я свой, я безопасен, у нас столько общих тем. И да, это такой вежливый способ начать разговор, не задевая какие-то личные границы, которые сейчас вот очень прям все это дело популярно стало. Интересно, кстати, что в странах, где погода всегда одинаковая, ну, например, там вечное лето, люди более закрытые и реже вступают в спонтанные беседы. А нам, живущим в мире переменчивых ветров, если можно так сказать, всегда есть о чем поговорить. Так что не корите себя за лишнюю фразу про опять этот хамсин. Это не занудство, друзья, это наше природное стремление к общению. Так что, как вам сегодняшняя жара и песочек? Мне кажется, что это отличный повод, чтобы созвониться с друзьями или родными, кому давно не звонили, и обсудить планы на шаббат.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Без 5:08 в Израиле. Вы слушаете Первое радио. Давайте в финале текущий музыкальный час и, в общем и целом, эфирный день на Первом радио. Завтра, дорогие друзья, будет новый день, новые эмоции, впечатления, встречи. Однако я настаиваю, будьте рядышком. Музыка на Первом сделает вечер светлее, уютнее и чуточку волшебнее. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Услышимся в воскресенье в прогрев-шоу в 7 часов утра. Для вас работал Лена Семенова. Всем замечательного настроения и боевого настроя. Шаббат шалом, дорогие.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

наступают на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся, их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что, аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.